Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی 58 از 6.
4: ورزشگری شویدی اندریاس آلمگرن در قهرمانی جهان اوید باداو در کوپنهاگن مسافه نیم مارافون را در 58 دقیقه و 06 ثانیه طی کرد. مسافه نیم مارافون زیاده از 21 کیلومتر است. یعنی آلمگرن به حساب میونه هر یک کیلومتر رو تقریبا در 2 دقیقه و 45 ثانیه طی کرده با سرعت میونه تقریبا 21.8 کیلومتر در یک ساعت دویده است. این نتیجه با او مدال طلای قهرمانی جهان رو آورد و رکورد نوی اروپا در این مسافه شد. آلمگرن همچنین اولین دونده اروپایی گردید که در نیم مارافون رسمی از مرز 59 دقیقه پایان رفت.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: Коротко о главном.
6: В этом году в Душанбе к системе теплоснабжения подключат 39 новых объектов. Таджикистан и Эмираты наметили запуск рейсов из Душанбе и Худжанда в Абу-Даби. В республике собрали более 166 тысяч тонн хлопка. В Таджикистане запустили новую онлайн-платформу для обучения шахматам. Музей Победы в Москве собирает истории жителей Таджикистана, внесших вклад в победу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
7: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
5: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, почему мясо становится все дороже, какие риски создают для Таджикистана так называемые адские санкции США против России. С сентября мука высшего и первого сорта для внутреннего рынка должна быть обогащена витаминами. Узнаете, как жители отреагировали на это, что именно будут добавлять в муку и зачем это нужно, и главное, повлияет ли это на цены. Президент призвал превратить горный Бадахшан в крупный туристический центр. Что же мешает туризму на Памире и что нужно для этого сделать? Новый худрук Национального театра Елена Тилоева расскажет о новых задачах и о том, почему детям важно получать музыкальное образование. Также узнаете о мерах страны после сообщения о случае чумы в России и почему Таджи-Памире и что нужно для этого сделать. Новый худрук Национального театра Елена Тилоева расскажет о новых задачах и о том, почему детям важно получать музыкальное образование. Также узнаете о мерах страны после сообщения о случае чумы в России и почему таджикская молодежь выбирает вузы Китая. Эти и другие материалы наших журналистов в новом номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нуризулол.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Суат дар Тоҷикистон ҳафт.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: эсхата. Фасли андеша ва тасвирҳо. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В этом году в Душанбе к системе теплоснабжения подключат 39 новых объектов. В республике запустили новую онлайн-платформу для обучения шахматам. Музей Победы в Москве собирает истории жителей Таджикистана, внесших вклад в победу. Далее подробности этих и других событий. В этом году в Душанбе к системе теплоснабжения впервые подключат 39 новых объектов. Это в основном жилые дома и 12 школ, детских садов и государственных учреждений. При этом 143 объекта выбыли из системы в связи со сносом. В целом в предстоящем зимнем сезоне теплом будут обеспечены 3300 объектов. Тепловые сети Душанбе сообщили, что в части зданий районов Сино и Исмаила-Самани уже подали горячую воду в трубы для проверки и технических работ. Как сообщил Азия Плюс представитель компании Барки Тоджи Курбун Ахмадзода, ТЭЦ-1 и 2 города Душанбе полностью готовы к новому отопительному сезону. Для работы ТЭЦ необходимо свыше 1 миллиона тонн угля. Уже доставлены на ТЭЦ около 873 тысяч тонн. До конца ноября необходимо завести с шахт еще 228 тонн. Между тем, точная дата начала работы теплоснабжающих объектов пока не определена. Это зависит от погодных условий. На основании этого компания совместно с городской администрацией примет решение о начале отопительного сезона, сказал Ахмадзуда. Таджикистан и Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность открытия авиарейсов Душанбе-Абу-Даби и Худжанд-Абу-Даби с участием авиакомпании Etihad Airways. В настоящее время вопрос находится на стадии проработки, сообщили Азия Плюс в агентстве гражданской авиации страны. Как пояснили в агентстве, на первоначальном этапе может быть согласовано выполнение 2 рейсов в неделю. В дальнейшем при необходимости их количество может быть увеличено. В Таджикистане собрано 166,5 тысяч тонн хлопка. При этом годовой план составляет более 394,5 тысяч тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства. Больше всего хлопка собрано в Хатловской области, около 127 тысяч тонн, в Согде чуть более 38 тысяч тонн и по районам республиканского подчинения собрано более 1 тонны. Сейчас на хлопковых полях работают более 100 тысяч сборщиков. Также используется специальная техника. В этом году на площади свыше 40 тысяч гектаров хлопок выращивали с применением современных технологий, включая капельное орошение и выращивание под пленкой. Российский музей Победы реализует масштабный проект «Лица Победы» и приглашает граждан Таджикистана присоединиться к всенародному историческому проекту и сохранить память о своих предках, внесших вклад в победу над нацизмом. Для этого достаточно загрузить фотографию своего родственника, знакомого или земляка, или ее электронную копию, указать годы его жизни и рассказать, где он воевал или работал в годы войны. Эти данные навсегда останутся в историческом депозитарии Музея Победы. В Музее Победы в зале «Лица Победы» создана масштабная народная экспозиция, где участники проекта могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам. Отметим, что около 27 миллионов советских граждан отдали свои жизни во Второй мировой войне. Около 100 тысяч из них – наши соотечественники. В республике запустили новую онлайн-платформу для обучения шахматам «ШахматНейминг», где можно бесплатно учиться играть в шахматы. Платформу представила Федерация шахмат страны. Ее разработал программист Исо Саидов при поддержке Федерации. На платформе доступны 105 уроков, разделенных на 5 уровней подготовки, шахматные задачи, партии чемпионов мира и электронная библиотека. Пользователи также могут сыграть против виртуальных соперников, созданных с учетом стиля известных чемпионов мира, в том числе Гарри Каспарова и Анатолия Карпова. После завершения курса можно бесплатно получить электронный сертификат. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на ечипта.тиджей и тикетон.тиджей, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе! Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
2: Шуму остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьори сифода мебарет. Пас абонементи НЕРУ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи НЕРУ.TJ ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداختی خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент НЕРУ رو خودی همین روز دسترس کنید.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Ламбратин – средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Рахами телефона идора и реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Басу бараси ваму бойсаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
9: Осень в динамиках звучит лучше.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз асту гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мазовой новый шеф бургеро пешвозгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефона идора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
4: Фигони барго чарг. Дархошьей садранги табиат. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man – «Феникс». Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. «Феникс» звучит как момент, когда все сгорело, но ты

Ролер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Ками навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Рахами, телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В этом году в Душанбе к системе теплоснабжения подключат 39 новых объектов. Таджикистан и Эмираты наметили запуск рейсов из Душанбе и Худжанда в Абу-Даби. В республике собрали более 166 тысяч тонн хлопка. В Таджикистане запустили новую онлайн-платформу для обучения шахматам. Музей Победы в Москве собирает истории жителей Таджикистана, внесших вклад в победу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет, кино не любит пауз, игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: О, че хупки могу, Ромат? Гул, оф, то... Апш, боз аллергия.
3: О, Ром, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд? Яны?
3: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамом би оила бехаф аст.
2: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
3: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا Азия Плюс.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро с новостями к этому часу. В студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан примет бизнес-форум «Центральная Азия США». Великобритания ввела санкции против 3 компаний из Кыргызстана. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе в апреле будущего года пройдет 3-й бизнес-форум «Центральная Азия США». Этот вопрос был обсужден в Вашингтоне на предварительном мероприятии 7 октября, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом республики. По данным ведомства, в мероприятии приняли участие председатель комитета Султун Рахимзода, послы стран Центральной Азии, представители государственных органов Соединенных Штатов и деловые круги. В своем выступлении Султун Рахимзода подчеркнул готовность Таджикистана принять форум и отметил его значение для укрепления экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развития частного сектора. Среди приоритетных направлений предстоящего форума в Душанбе – искусственный интеллект, информационные технологии, финансовые технологии, электронная коммерция и стратегически полезные ископаемые. Ожидается, что форум будет направлен на расширение торговых связей, привлечение инвестиций и укрепление экономического партнерства как между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Всемирная организация здравоохранения не подтвердила информацию о новых случаях заболевания чумы среди людей, контактировавших с сотрудницей Иркутского противочумного института, у которой ранее была выявлена внебольничная пневмония. Об этом сообщает Интерфакс. Ведомстве заявили, что Всемирная организация здравоохранения также не располагает подтвержденной информацией о новых случаях заболевания. Роспотребнадзор сообщил, что в ответ на запросы ВОЗ в соответствии с международными медико-санитарными правилами направил организации полную информацию о проведении мероприятий. По данным ведомства, представленные материалы подтверждают отсутствие рисков для здоровья населения. Ранее Роспотребнадзор сообщал о проведении специального комплекса мероприятий после выявления заболеваний у сотрудницы противочумного института. Великобритания внесла в санкционный список 3 компании, зарегистрированные в Кыргызстане, а также одного кыргызского чиновника. Об этом говорится в санкционном уведомлении британского МИД. Ограничения коснулись компании Processing KG, Takin Spot, Tsunami Payments и директора Processing KG Улана Букабаева. Все 4 записи внесены в рамках британского режима санкций в отношении России. Как пишет издание Economist KG, для компаний предусмотрены заморозка активов, ограничения на трастовые интернет-услуги и запрет для британских банков на корреспондентские отношения. Британским финансовым организациям также запрещено проводить платежи в адрес этих компаний, от них или через них. Лондон объясняет решение тем, что есть разумные основания подозревать компании в деятельности, которая приносит выгоду правительству России или поддерживает его. Канадская писательница Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Шведская академия отметила ее смелое и изобретательное творчество, в котором классическая традиция сочетается с новыми формами современной литературы. Международную известность Карсон принесла книга «Автобиография Красного». Это современное переосмысление мифа о Герионе, в котором автор рассказывает о любви, взрослении и одиночестве. В Душанбе сегодня временно ограничат движение на нескольких улицах. С 14 до 16 часов временно будет прекращено движение всех видов транспорта по проспекту Рудаки и улицам Айни, Дуниша и Мастангулам. Об этом сообщает столичное УМВД. Водители просят заранее выбирать объездные маршруты и не останавливаться без необходимости на проезжей части центрального проспекта. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона и Авалисуатро роллер бароетон такдим миконат.
6: Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Реклама DarAsia Plus.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burtkun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somoni nitro.tj ba qadgir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radio mo soati 19:30 barguzor megardad. Mufassal dar somoni nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat onro az dast nadi.
6: ҳои Беназир дар гематест 50% тахфиф ба санҷиши ҷигар, роҳҳои сафро ва таҳлилҳо барои пешгирӣ кардани гепатити Б ва С. Фаъолият иҷозатнома дорад.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан
4: Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, почему мясо становится все дороже, какие риски создают для Таджикистана так называемые адские санкции США против России. С сентября мука высшего и первого сорта для внутреннего рынка должна быть обогащена витаминами. Узнаете, как жители отреагировали на это, что именно будут добавлять в муку и зачем это нужно, и главное, повлияет ли это на цены. Президент призвал превратить горный Бадахшан в крупный туристический центр. Что же мешает туризму на Памире и что нужно для этого сделать? Новый худрук Национального театра Елена Тилоева расскажет о новых задачах и о том, почему детям важно получать музыкальное образование. Также узнаете о мерах страны после сообщения о случае чумы в России и почему таджикская молодежь выбирает вузы Китая. Эти и другие материалы наших журналистов в новом номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нуризулол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nom munasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har roze jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41. آهنگ باهای اوریان در یک موج. آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice, Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Фиғони баргу чарг дар ҳошияи садрангии табиат. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро дар сомай Иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кон. Харузи джума суати 19 дар эфири радиои мо суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аз дас наде.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Сурудинау их соси ошно дар колабитоза аст. Сурудинау дар Азия Плюс.

0: Лидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 500
4: در چین روبوتی چورپوی اوتش نشان با نومی گورگ معرفی شد. اون رو شرکتی ووبا انتلیجن تهیه کرده است. با شرفتی محافظتی مخصوصی تو بوار با گرمی روبوت میتواند در محیطی داروی حرارتی تو 500 گرادوس سلسیه کار کرده تو 2 دقیقه در چنین شرایط بماند. Робот барои ҳолатҳои пешбинӣ шудааст, ки ворид шудани одам ба онҳо хатарнок аст. Он метавонад дар дохили бинои сухта одамонро ҷустуҷӯ кунад, ҷои сухторо муайян намояд ва мавҷудияти газҳои заҳрнокро ошкор кунад. Маълумоти ҷамъоварда шударо робот ба наҷотдиҳандагон мефиристад, то онҳо пеш аз ворид кардани оташнишонҳо ба минтақаи хатарнок вазъро арзёбӣ кунанд.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000
5: коротко о главном
6: в Душанбе проверили готовность ТЭЦ-2 к зиме. Таджикские специалисты развивают международное сотрудничество в области судебно-медицинской экспертизы. Таджикистан рассматривает сотрудничество с «Армада» в сфере ИИ дата-центров. Казахстан стал главным поставщиком картофеля в Таджикистан. Китай ужесточает условия экспорта автомобилей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
7: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Осень в динамиках звучит лучше.

0: آهنگ استقلال با شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Сил 5 соли и стекло лият, 5 соли им конят хо. Сема мол шумору ба концерти Бошукуи и Дуна. Бахшида ба сил 5 мин сол гарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва 5 солаги сема мол дават мина моят. Шумору шуми фарум шершаванда и музыки, нейру и баланд ва эсоси рангин интизораст. Дари як сахна, хунармантони махбуб, Шабнами Сурайо, Гурухи Шамс, ва мехмони махсус аз Узбекистан, Далер Хонзода, Бурди Туфахуи Арзишмант, Фурсона Ботаумхуи Дуздошта, Нушукихо ва Фазуи Идона, Сана ва Макон, Дахуми Октябр, Тавахуфгохи Маркази Саудо, Охози Чорабини Суати Шонста, Шарики Генерали, Бонки Душамбе Сити, Шарики Нушукихо, Сьома, Чиптахо Алакай Дарье Чипта, Нухтати Джей ва Цикит, تو نقطه جی همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوما مول 35 سال استقلالیت 5 سال امکانات ها یک جا جشن میگیریم یک جشن بزرگ همراه با سیوما مول
0: رقم تلفنی اداره реклама 41 41.
8: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
9: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
10: «Ты меня не любишь». Наверняка многие родители слышали эту фразу от ребенка. Обычно она появляется именно тогда, когда мама или папа сказали «нет», не купили новую игрушку, выключили мультик, попросили убрать за собой или отправили спать. И первая реакция взрослого часто бывает: «Как ты можешь так говорить? Конечно же, я тебя люблю». Но давайте попробуем услышать за этими словами не обвинение, а чувство. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для маленького ребенка любовь и удовольствие часто оказываются рядом. Если мама разрешает, то значит она добрая. Если запрещает, кажется, что и любовь исчезла. Поэтому вместо долгих объяснений можно спокойно сказать: «Ты сейчас расстроен, и тебе кажется, что я тебя не люблю, потому что я тебе что-то не разрешаю. Но моя любовь никуда не делась. Я тебя люблю всегда, даже когда говорю «нет». Это очень важная мысль для ребенка. Любовь не исчезает из-за запретов, из-за плохого настроения или ошибки. И не обязательно каждый раз пытаться срочно развеселить малыша, обнять его против его желания или сразу купить что-то, чтобы доказать свою любовь. Иногда достаточно просто быть рядом. Постепенно ребенок учится тому, что можно сердиться на близкого человека и все равно при этом быть любимым. Можно не соглашаться и не потерять отношения. А родителям, возможно, стоит иногда напоминать себе, что наша задача – не делать ребенка счастливым каждую минуту. Наша задача – дать ему ощущение, что даже в трудный момент он не один, и его любят. И если однажды малыш снова скажет «ты меня не любишь», попробуйте ответить не из обиды, а из спокойствия. Ты можешь так чувствовать сейчас, но я-то знаю, я тебя люблю. Всегда. Берегите детское сердце, ведь оно учится любви. Именно у вас. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники Sof Premium. Высокое качество материалов подарит уверенность мамам на каждый день.
9: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
11: Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисаи ношунида. Аз тарих у фарханг то иктисоду фановари хой навтарин дар як гуфтор. Раузана бачин дар Азия Плюс.
12: Салом сомини арчманд. Мани Жанвари хастам ва имруз оид ба нушоке сухбат мекунем ки на танҳо дар Чин, дар кишвари мо низ ба як фарҳанг табдил ёфтааст. Як пиёла чой. Барои он касе роҳи бедор шудан аст, барои дигаре одати ҳаррӯза. Аммо дар Чин паси як пиёла чой метавонад фарҳанги бузурги муошират пинҳон бошад. Чин яке аз қадимтарин фарҳангҳои чойнӯшии ҷаҳонро дорад. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان رو وادار میکند که شتاب نکند، بوی رو احساس کند، رنگ چای رو ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکین شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما عنعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب تحفه می شود. معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما عنعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых ног.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Маш хундан ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе проверили готовность ТЭЦ-2 к зиме. Отечественные специалисты развивают в Баку международное сотрудничество в области судебно-медицинской экспертизы. Китай ужесточает условия экспорта автомобилей. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе проверили готовность теплоэлектроцентрали 2 к зиме. На объект прибыл замминистра энергетики и водных ресурсов Шариф Махмадзода, чтобы оценить готовность станции к зимнему периоду. Сейчас на объекте работают две турбины. Проектная мощность центра составляет 400 мегаватт электроэнергии, 235 гигакал тепловой энергии. Махмадзода подчеркнул, что своевременная подготовка оборудования и его надежная работа в холодный период особенно важны с учетом роста потребностей столицы в электричестве и тепле. Замминистр также поручил руководству центра принять необходимые меры для стабильной работы и бесперебойного обеспечения столицы электроэнергией и теплом в зимний сезон, отмечает Минэнерго. Сотрудничество в сфере высокопроизводительных вычислений и создания инфраструктуры для искусственного интеллекта в Таджикистане обсудили председатель Совета по искусственному интеллекту Азиз Джон Азими и соучредитель и технический директор американской технологической компании «Армада» Прадип Наир. Встреча прошла в США. В частности, речь шла о возможном развертывании вычислительных кластеров для искусственного интеллекта и модульных центров обработки данных с использованием экологически чистой гидроэнергии. Особое внимание участники также уделили возможностям применения технологии «Армада» для развития вычислительной инфраструктуры в стране. В числе направлений сотрудничества также рассматривались проекты консорциума RAIA, ориентированные на формирование специализированной экосистемы искусственного интеллекта в республике. Таджикские специалисты развивают международное сотрудничество в области судебно-медицинской экспертизы. Делегация Таджикистана приняла участие в международной конференции по вопросу лиц, пропавших без вести, которая прошла в Баку. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с ролью медицинских структур и судебно-медицинской экспертизы в установлении личности неизвестных лиц, использование современных возможностей генетических исследований, сотрудничество специалистов и обмена международным опытом. Было отмечено, что вопрос идентификации личности с помощью современных методов является одним из важных направлений профессионального сотрудничества. В этом процессе особое значение имеет координация деятельности правоохранительных органов, медицинских учреждений, органов регистрации населения, а также судебно-медицинских учреждений. Казахстан стал главным поставщиком картофеля в Таджикистан. Так этот продукт завозился из Пакистана также, а также из Афганистана. В целом же за 9 месяцев этого года Таджикистан импортировал свыше 73,5 тысяч тонн картофеля, включая семенной и предназначенный для производства крахмала. Из них 65,5 тысяч тонн пришлись на свежий, а также охлажденный картофель, то есть картофель, не предназначенный для посадки. Об этом свидетельствуют данные таможенной службы страны. Кроме того, Кроме картофеля, в страну импортировали около 23 тысяч тонн огурцов и 16,5 тысяч тонн помидоров. Основным поставщиком этих овощей стал Афганистан. За ним следует Иран и далее Туркменистан. Китай вводит в будущем 2027 году дополнительные требования к экспорту автомобилей и мотоциклов. Так, китайские экспортеры должны подтвердить наличие зарубежных сервисных центров. Для этого необходимо предоставить договор о сотрудничестве, документы о праве на ремонт автомобилей, фотографии помещений, сведения об оборудовании, а также запчастях и квалификации сотрудников. Ужесточаются и правила вывоза переоборудованных машин. Ранее некоторые компании экспортировали обычные легковые автомобили под видом служебных или патрульных, внося минимальные изменения в их конструкцию. Теперь для таких поставок потребуется официальное подтверждение первоначального производителя о готовности обеспечить ремонт, техническую поддержку и поставку запасных частей. Кроме того, экспортеры обязаны соблюдать законодательство страны, в которых они работают, включая правила ценообразования. За предоставление недостоверных документов предусмотрены предупреждения, а также временное приостановление или же лишение права на экспорт. По данным таможенной службы республики, в 2025 году в страну было ввезено около 64 тысяч легковых автомобилей на сумму 685 миллионов долларов. На Китай пришлось 28% всех поставок. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, друзья, этот час настал, пятница, в эфире как официальный спонсор нашей улыбки и отличного настроения, поэтому желаю сегодня всем закрыть рабочие дедлайны буквально на одном дыхании, поймать волну позитива и уже ворваться в выходные на максимальной скорости. Да, пусть все легко и просто вам сегодня удается, меня зовут Лола Абдуназарова и с нашим замечательным партнером, это МДО «Фурус», я желаю вам хорошего, очень легкого дня и потрясающего выходных. Да, сегодня вместе будем открывать второе дыхание, так что настраивайтесь, буду вас бодрить, тормошить, как любим это делать. Правда, делать это сегодня буду одна. Хотя одиноко при этом я себя не чувствую. Ну что, друзья, еще раз потрясающего настроения пожелаю и напомню, что сегодняшний эфир у нас тоже замечательный, по-настоящему яркий, по-пятничному легкий, задорный. И, кстати, спрашивали вот вчера по поводу билетов. Мы вчера разыгрывали замечательные билеты, да, и сегодня мы тоже их будем разыгрывать на потрясающий концерт, который состоится 10 октября в честь 5-летия Сио Мамола, поэтому если кто-то вчера очень хотел, но не выиграл, вот не сложилось, сегодня есть отличная возможность. В третьем часе разыграю еще 2 билета на этот замечательный концерт. Все интересно еще впереди, поэтому настраиваемся, конечно же, улыбаемся, глубоко дышим и открываем вместе второе дыхание. Прослушаем курс валюты, и я к вам вернусь.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: با معلوماتی بون که ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 تنگه قزاقی 22.6 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومونی، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1000 سوم ازبکی 78.3 درم، همین گونه امروز 1 یورو 10 سومونی و 32 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، 1 روبل روسی 10.17 درم ارزش دارد. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید؟ به نظرتان چی رو تماماً با پول خریده نمی شود؟
2: کوربی اسپور در آسیا پلوس.
0: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор?
5: Модарджон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, ё пардифен аздар дисар?
4: Фаркаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунат. Баман аздар дисар, бабибият аздар ди богумхо, ба кудакон аз шамул каши.
5: Баман бошад, пардифен аздар ди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар хар хонадон бошад. Зудтар бьор.
6: Пардифен. Доруй универсалий зиди дард ва шамол каши. Аз дуру хонахой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва таб.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
10: Шок-контент.
1: Все безумие мира за 3 минуты.
11: Ну что, друзья, я к вам вернулась, да, как обычно, с нашей постоянной рубрикой. Это «Шок-контент», где мы разбираем самые курьезные новости. И сегодня тоже поговорим про одну такую, очень, кстати, интересную. Вот если вы думали, что главные враги почтальонов – это все-таки злые собаки, то, получается, глубоко ошибались. В английском регионе Котсоулс местный почтальон попал под настоящий какой-то триллер, наверное, по-другому и не скажешь. Целый месяц, друзья, его просто кошмарило. Индейка, да-да, та самая обычная домашняя птица, почему-то непонятно, и вот по какой причине она объявила этому мужчине, ну, какую-то личную вендетту. Да, это, кстати, уже не первый случай, когда вот индейка или другая какая-то домашняя птица, вот мы и про гусей рассказывали тоже, почему-то начинают испытывать какую-то неприязнь к какому-то вот избранному человеку. Вот конкретно эта пернатая фурия разработала целую тактическую схему. Она караулила почтовый фургон на въезде в район. Она шла за бедным почтальоном по пятам и просто яростно клевала колеса его машины, как только он пытался выгрузить эти газеты, письма, ну там, в общем, все, что там у них у почтальонов обычно есть. Ну, в общем-то, какой-то, ну, терминатор в перьях получается. Да, вот почему эта самая индейка так въелась на почтальона, конечно, остается без ответа. Но вот есть интересный факт. Ученые говорят, что эти птицы жуткие собственники и просто невероятно территориальные ребята. Сам сок в том, что у индеек очень плохое стереоскопическое зрение. Зато они обожают яркие цвета и всякие там блестящие детали, как сороки. Скорее всего, птица просто увидела свое отражение, может быть, в начищенном бампере почтового фургона, может быть, там где-то еще. Ну, приняла этого вот какого-то несчастного почтальона на своем фургоне за конкурента, да, и решила, вот уже нет, вот в этом вот конкретном месте место только для одного из нас. Вот, кстати, если вы думаете, что индейка это такая глупая птичка, вот почему-то многие думают, совсем безобидная, глупая, и частенько просто вот предназначенная для праздничного стола, то нет. Еще сам Бенджамин Франклин предлагал, оказывается, в свое время сделать индейку национальным символом США вместо белоголового орлана. И он считал ее очень благородной, очень отважной птицей. Но, судя по британскому почтальону, отваги и вот наглости тоже, видимо, ей не занимать, это точно. Ну вот как-то вот так. И действительно такая вот курьезная ситуация, которая стала сразу вообще какой-то мемной в соцсетях, соцсетях, потому что разлетелось буквально, и можно было найти вот в каждой, по-моему, соцсети такую небольшую информацию, и люди подшучивали, хотя многие сочувствовали этому самому несчастному почтальону, но, тем не менее, конечно, появлялись там всякого рода шуточки. И единственное, кому, видимо, было не до смеха, все-таки этому несчастному почтальону. Целый месяц он попадал под вот этот вот, получается, непонятный какой-то действительно какую-то неприязнь от индейки. И рассказать вроде кому-то неудобно, и пожаловаться, честно говоря, не поймут. Но вот не знаю, правда, как все закончилось. Тем не менее, очень надеюсь, что все-таки с этой ситуацией почтальон справился. Ну, а вы, друзья, если действительно вот так вот бывает, что не доехала какая-то посылочка или письмо, не ругайте почтальонов, потому что, ну, вот видите, как оно бывает. Возможно, вот курьеры, они отважные люди и держат в этот самый момент оборону против какой-нибудь разъяренной птицы. Ну, а почему нет? Вот. Да, так что давайте все-таки уважать и почтальонов, да, и вот, судя по ситуации, индюшек и индюков тоже нужно уважать, стараться обходить их стороной. Ну что, вот такая вот интересная, курьезная новость. Да, хорошо, что у нас нет таких обученных индеек, индюшек, кого там еще, гусей. И, конечно же, от этого, мне кажется, становится проще немного. Всем еще раз пожелаю хорошего настроения, друзья, и напоминаю, что есть возможность пожелать также хорошего дня, ну, поделиться чем-то. Может быть, у кого-то из вас есть какое-то событие замечательное сегодня. Передать привет кому-то, если вот хочется в конкретный момент какой-то стать чуть ближе и напомнить о себе. И все это тоже можно сделать прямо сейчас. Отправляйте свои сообщения к нам в наш Телеграм. 2 8 4 0 107. С удовольствием зачитаю все ваши сообщения в прямом эфире. Ну что, друзья, да, прямо сейчас ненадолго прервусь, конечно же, хотя вот есть сообщение от Рахматуло, успело долететь, он пишет, в кишлаке, видимо, контролер боялся очень нашего петуха. Он несколько раз нападал на него, и вообще все боялись, потому что петух был огромный, и потом пришлось его ликвидировать. Рахматуло, спасибо вам большое, что с нами. Да, действительно, и, кстати, такая история, мне кажется, это не единичный случай. Вот вообще, вы знаете, я тоже с детства опасалась этих самых петухов, потому что в мое детство там мальчишки очень любили вот устраивать эти уличные драки с петухами, да, были такие бойцовские петухи, и вроде бы домашняя птица, казалось бы, но очень злыми были эти петухи, и могли и гнаться за тобой, и очень больно клевать, поэтому да. Не шутка на самом деле. Так что спасибо большое. Верю, что в кишлаке был вот такой вот своего рода герой, в кавычках, который мог держать там всю округу в страхе. Ну что, друзья, пусть у вас будет хорошее настроение, и, возможно, эта новость тоже как-то улыбнула вас, или вот как Рахматуло что-то интересное, связанное с ней, тоже вспомнили. Пусть это придаст вам позитива. Ненадолго я буквально прервусь и вернусь, конечно же, с очередной нашей рубрикой.

0: Важные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, почему мясо становится все дороже, какие риски создают для Таджикистана так называемые адские санкции США против России. С сентября мука высшего и первого сорта для внутреннего рынка должна быть обогащена витаминами. Узнаете, как жители отреагировали на это, что именно будут добавлять в муку и зачем это нужно, и главное, повлияет ли это на цены. Президент призвал превратить горный Бадахшан в крупный туристический центр. Что же мешает туризму на Памире и что нужно для этого сделать? Новый худрук Национального театра Елена Тилоева расскажет о новых задачах и о том, почему детям важно получать музыкальное образование. Также узнаете о мерах страны после сообщения о случае чумы в России и почему таджикская молодежь выбирает вузы Китая. Эти и другие материалы наших журналистов в новом номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Да, дорогие друзья, в эфире рубрика «Технология». Это наш путеводитель по миру удивительных, иногда гениальных, а иногда, ну, практически нелепых каких-то изобретений человечества. И сегодня поговорим о гаджете, который официально выводит лень на космический уровень просто. Да, есть и такие гаджеты. Ну вот признавайтесь, мне кажется, у каждого бывало, что вот вы расслабились, лежите там на диванчике любимом или на кровати, смотрите какой-то любимый сериальчик, уже и шея, в принципе, затекла от этого положения, подушка там сбилась. Но вот принимать сидячее положение просто не хочется. И вот как быть в этой ситуации? Ведь физика безжалостна. Но инженеры нашли решение. Да, друзья, есть, оказывается, такие интересные очки для ленивых. Они называются Prism Glasses Amazon. Внешне этот девайс выглядит так, будто его собрали на какой-то секретной базе безумного ученого. Да, это массивные очки, в которых вместо стекол вставлены специальные зеркальные призмы. Такие вот четырехугольные и выглядят действительно вот так вот довольно-таки выдающимися вперед. Ну и работают они по принципу подводной лодки, то есть преломляют свет ровно на 90 градусов. И поэтому вы можете лежать на спине, то есть абсолютно вот плашмя, да, как говорят, и смотреть просто в потолок, чтобы шея при этом не затекала. И при этом, при всем, у вас будет просто идеальный обзор на экран телевизора или книгу, которую вы там положили у себя, раскрытой на животе. Шея тоже расслаблена, плечи расслаблены, позвоночник говорит вам спасибо, все получается, и жизнь прекрасна. Но, правда, есть один небольшой нюансик. Нужно все-таки, наверное, закрывать дверь в комнату, когда вот человек надевает эти самые очки. Ну, потому что любой, кто зайдет вот в этот самый момент в комнату, мне кажется, просто застынет в каком-то глубоком недоумении. Ну, не каждый раз увидишь на человеке вот такие какие-то непонятные очки. Да, вид у человека в этих самых очках максимально какой-то нелепый, даже комичный. Вы будете выглядеть либо как киборг из какого-то фантастического фильма, либо как персонаж, который, ну, очень серьезно и целеустремленно гипнотизирует потолок. И вот уже до самого предела дошел, получается. А вот, кстати говоря, эти очки не первые. Да, был, оказывается, прадедушка этого гаджета. Так называемые очки для лени тоже. Или ленивые очки их называли. И были они изобретены еще в 30-х годах. Их придумали, правда, для пациентов больниц, которые были прикованы к постели и просто не могли поднимать голову. Так что современная индустрия лени буквально стоит на плечах великой медицинской мысли. И стоят, кстати, вот эти чудо-очки совсем недорого. Можно найти их на любом маркетплейсе. И буквально, ну, мне кажется, если на наши денежки перевести, до 100 сама не обойдется вам такая покупка. Ну, в общем, если вы готовы пожертвовать своей серьезностью и солидностью ради своего королевского комфорта и вот просто признаете тот факт, что вы просто ленивы до нельзя, то можете вот такой вот гаджет приобрести и однозначно его использовать. Так что да, друзья, ленитесь правильно, ленитесь технологично. Ну что, вот и технологика у нас была сегодня интересная, а еще интересно, что есть сообщение, кстати, от нашего слушателя, правда, нет имени, но сообщение о розыгрыше. Конечно же, есть теперь вопросы, и спрашивает наш слушатель, когда же будут разыграны билеты. А я уже в самом начале сказала, ничего не скрывая, что билеты на концерт, который состоится 10 октября в Сиомамул, кстати, в честь пятилетия Сиомамул, да, будут разыграны в третьем часе нашего замечательного шоу. Так что будьте с нами, это произойдет уже совсем скоро, и это реальная возможность порадовать себя, взять с собой потом кого-то из близких, родных или друзей и отлично провести время. Так что не упустите эту возможность. Всем потрясающего настроения, побольше положительных эмоций я желаю, друзья, и вернусь к вам уже в следующем часе. У нас на старте коммерческая пауза и другие музыкальные рубрики. В эфире Радио Азия Плюс.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики бахши охангистик лол, нуризу лол.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, дорогие друзья, я приветствую вас уже во втором часе дневного шоу «Второе дыхание», да, и желаю потрясающего настроения, впрочем, как и всегда. Сегодня, мне кажется, особенный должен быть вайб, особенное состояние. У нас сегодня пятница, и мне кажется, уже с утра ты начинаешь это ощущать. Поэтому пусть ваша пятница сегодня будет яркой, красивой и бесконечно легкой, друзья. Чтобы все-все-все прям очень легко, быстренько, на позитиве, чтобы мы могли ворваться в выходные, уже с чувством выполненного долга, все рабочие задачи и моменты сделав уже, и, конечно же, спокойненько перезагрузиться, отдохнуть и уделить время себе и своим родным. Ну что ж, продолжаем, друзья, говорить про праздники. Мы это делаем уже по традиции, потому что именно праздники, конечно же, делают нашу жизнь ярче и иногда просто дарят повод улыбнуться или что-то интересненькое вспомнить. Итак, сегодня у нас 9 октября, друзья, и сегодня отмечается Всемирный день яйца. Кстати, 30 лет уже этому празднику, да, друзья, и праздник-то действительно хороший, потому что, ну, в отношении, вот мне кажется, этого продукта, особенно за последние годы, было огромное количество, выдвинуто просто массы разных обвинений. Ну, то есть там мы говорили уже про то, что бедные яйца влияют на уровень холестерина, и они какие-то возникновения сердечно-сосудистых заболеваний они тоже вызывают. И там про диабет уже говорилось, в общем, аж вот честно, как вспоминаю, заикаться начинаю, потому что, ну, все они безосновательны на самом-то деле, и мне кажется, уже давным-давно пора было развенчать эти мифы. Одно яйцо в день, и ваш организм получает порцию белка полезного, микро- и макроэлементов, витаминов и, кстати, фолиевой кислоты. Этот продукт замечательный, он хорошо усваивается, и с ним, в принципе, не сравнится никакой другой белковый продукт. Поэтому, друзья, ешьте на здоровье, главное, конечно, знать меру, и вот мне кажется, праздник-то создан как раз для того, чтобы реабилитировать этот продукт. Так что вот прям Всемирный день яйца, друзья, сегодня отмечаем. Так, еще Всемирный день почты. Поэтому вот и новость взяла, связанную с почтой в начале, в самом. Да, друзья, мне кажется, еще не так давно вот огромное количество всего было связано именно с почтой. Вот нужно было отправить письмо сразу, конечно, шли на почту. Какое-то приглашение, открыточку праздничную. Тоже, конечно же, в ближайшее отделение почтовой связи. Вот это было очень удобно, это было, кстати, и быстро, и, в принципе, совсем недорого. И можно было отправлять эти письма, открытки там, что-то еще просто в любой уголок тоже. Но вот сейчас, конечно же, уже почта как-то не имеет такой популярности, хотя, мне кажется, до сих пор, конечно же, огромное количество существует, несмотря на то, что существует огромное количество возможностей, да, в виде сейчас электронной какой-то почты, которая доставляет мгновенно там письма, нельзя, все равно нельзя в наше время недооценивать ту самую службу, которая все-таки приносит все еще, вот бывает и так, ведь отправляют послания от дорогих людей. Это тоже и письма какие-то заказные, это и посылочки какие-то, бандеролечки. Поэтому, да, друзья, замечательный тоже праздник, поэтому всех работников почты сегодня искренне поздравляем. Так, еще что у нас сегодня отмечается, и еще прям сегодня всемирных праздников много. Всемирный день нанотехнологий, друзья, отмечается тоже сегодня. Ой, для меня это немножечко сложно. И все, что я знаю про нанотехнологии, честно говоря, это то, что это вот такие вот прям малюсенькие, совсем какие-то малюсенькие, не знаю, как по-другому сказать, какие-то вещи, которые, ну, честно говоря, просто бывают не видны даже действительно человеческому глазу. Да, вот нанотехнологии работают с объектами от 1 до 100 нанометров. Вот если сравнивать, в принципе, чтобы было понятно, лист бумаги, да, который вот на наш взгляд такой вот совсем тоненький, имеет толщину около 100 тысяч нанометров. А вот если говорить про какие-то, например, вирусы, с которыми работают в лабораториях, да, ученые, нанотехнологи, то этот самый вирус будет всего только 100 нанометров. Поэтому вот действительно это какая-то уникальная работа, правда, это какая-то вообще сверхспособность, мне кажется, вот это что-то разглядеть, понять, изучить. Это действительно те самые вещи, которые просто недоступны нам и только вот под, конечно же, мощнейшими микроскопами нужно с ними работать. Ну что, в принципе, все, что касается праздников. Вот такие вот интересные праздники. Правда, еще есть вот День любопытных событий. Ну, я не знаю, честно говоря, как его отмечают. Возможно, у кого-то прям очень часто они происходят, а у меня не очень часто. Поэтому, честно говоря, вот нужно, наверное, этот праздник отмечать именно тогда, когда происходят эти самые любопытные события. Хотя у каждого они свои, друзья, поэтому можете тоже как-то интересно отметить этот праздник, ну или просто улыбнуться, узнав, что вот и такой праздник у нас есть. Так, еще у нас есть сообщение от Рано. Кстати, она желает хорошего настроения всем на весь сегодняшний день, несмотря ни на что. И есть даже на ее послании вот такая вот замечательная открытка с кошкой. Вот такой замечательный стишок. «Облетают листья, ночь длиннее дня, осень наступила прямо на меня». Ну, на всех сейчас наступила осень, честно говоря, Рано. Я думаю, мы это прям отлично все чувствуем, потому что уже и утром ощущаешь осень, и ближе к вечеру. Главное, чтобы настроение вот, в принципе, оставалось хорошим, и тогда, неважно вообще, какое время года за окном, все будет просто замечательно. Ну, а у нас сейчас будет курс валют, друзья, потом реклама в эфире Радио Азия Плюс, а потом я к вам снова вернусь.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
0: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 تنگه قزاقی 20.6 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومونی، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1000 سوم ازبکی 78.3 درم، همین گونه امروز 1 یورو 10 سومونی و 32 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، 1 روبل روسی 10.7 درم ارزش دارد. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید؟ با نظرتون چی رو تماماً با پول خریده نمی شود؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
5: Ох, че хубки баго ромат. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
6: Ором, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми си дахиката сирме кунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرژیک خوبولت نمی‌کند و به حیاتی فعالانه خلل نمی‌رساند.
5: با کودکان هم ممکن است.
6: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا بی‌خف است.
5: من به تو چیکار می‌کردم؟
6: آلرژیک حیاتی به آلرژی از درخونه‌ها پرسون شوید.
7: совершенство начинается с мелочей. Роллер это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Чёткие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg.
8: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.

0: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.
1: Ваш заказ. Эфир под соусом.
2: Подаем горячим и всегда к обеду.
3: А, да, дорогие друзья, обычно подаем горячим, хотя бывает и холодным, но сегодня не будет у нас ни горячего, ни холодного. Сегодня будет у нас интересное максимально. Да, друзья, сегодня расскажу про то, что вот знаменитая американская сеть Denny's решила, что кормить людей блинчиками это уже слишком просто, и пора, видимо, в них даже обуваться. Совместно с дизайнером обуви, которого зовут Дэн Мэш Гамаш, были созданы удивительные кроссовки Sticky Kicks 2.0. Первая версия этих самых липких кроссовок была выпущена еще в 2025 году, и отличалась она тем, что в прозрачной боковой панели этой обуви был запечатан настоящий кленовый сироп. Да, и вот так вот, оказывается, представляете, на ходу и перекусить можно было. И поступил он в продажу, и моментально стал просто хитом всего, что только возможно, потому что разлетелся буквально за 60 секунд. Серьезно. Уже через несколько минут, то есть был полный sold out. А теперь же любителям этой необычной моды, ну и блинчиков, само собой, стоит готовиться к новинке. Sticky Kicks 2.0. И это не просто обувь, как и предыдущий вариант, это просто настоящий кулинарный шедевр. Дизайнеры подошли к делу с душой. Подошва этих кроссовок вручную расписана так, что один в один имитирует пышный блинчик, щедро политый кленовым сиропом. А дополняют эту углеводную бомбочку шнурки такого черничного синего цвета. Выглядят они очень сочно, и в комплекте к ним вот прям сразу хочется потребовать чашку кофе и вилку, да. Но, кстати, дизайн это еще не все. В коробке с этой самой обувью будет лежать такая специальная бирка, которая при открытии коробки будет имитировать вот этот самый аромат золотистого кленового сиропа, который уже так любят по всему миру. Кстати, мало кто знает, что запах вот этого кленового сиропа – это один из самых мощных триггеров аппетита в мире. Наш мозг считывает его как сигнал к мгновенному счастью, уюту, да, вот поэтому, видимо, хочется сразу что-нибудь вкусненькое съесть. Так что, друзья, если вы на диете, к этой коробке лучше, наверное, даже не подходить. Ну, а потенциальные покупатели уже получили шутливое предупреждение, что не нужно будет есть вот элементы этих самых кроссовок, не надо, они декоративные, хотя, конечно, говорят, что выглядеть будут очень реалистично, ну, а пахнуть очень аппетитно. В общем, если вы всегда мечтали, чтобы от ваших ног пахло, ну, не спортзалом, предположим, а какой-то изысканной кондитерской, то можно вот прям бегом отправляться за предзаказом этих самых новых кроссовочек. Ну, главное, мне кажется, не перепутать. Вот и там с просонья не пытаться потом взять и макнуть левый кроссовок там, в чай или во что-то еще. Да, потому что говорят, что будут действительно выглядеть очень реалистично. Ну что, как-то так, друзья, да, вот не знаю, правда, насколько быстро в этот раз расхватают буквально эти самые кроссовочки, но вот в первый раз прям очень максимально быстро разобрали. И это говорит о том, что люди, оказывается, ждут вот такой вот обуви необычной. Я, правда, не понимаю, куда потом надевают эту самую обувь. Ну ведь не наденешь куда-то в офис, на какую-то серьезную встречу, на какое-то профессиональное мероприятие. Если только побегать вот этими самыми блинчиками на ногах или прогуляться вот так вот вечерочком, то да, наверное, можно. Ну что, будем, да, следить дальше за какими-то новиночками обязательно и в кулинарном мире, и, конечно, в мире моды, тем более, что сейчас они так тесно переплетаются, и вот благодаря этому появляются такие интересные новости. Ну, а у нас появляется анонс полезной информации, друзья, это важно, полезно, так что прослушаем прямо сейчас. Далее будет мир в цифрах, ну а потом я к вам вернусь.
4: Коротко о главном. Лидеры стран СНГ собрались на саммите в узком составе в Туркменистане. Отечественные ученые могут получить грант на проведение исследований в США. Беларусь стала крупнейшим поставщиком мяса в Таджикистан. 13 спортсменов представят республику на параазиатских играх в Японии. В Душанбе пройдет фестиваль «Фалак». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Улами дакик.
7: Шарики Олами Дакиқ, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 5500.
8: Саразми қадим, ки дар наздикии Панҷакен ҷойгир аст, таърихи тақрибан 5500 сола дорад. ЮНЕСКО саразмро ба давраи аз ҳазорсолаи 4-ум то охири ҳазорсолаи 3-ум пеш аз милод нисбат медиҳад ва онро яке аз қадимтарин марказҳои маскуншавии одамон дар Осиёи Марказӣ медонад. Дар саразм кишоварзӣ, чорводорӣ, ҳунармандӣ ва металлургия рушд карда, сокинони он бо минтақаҳои васеи Осиёи Марказӣ бо Сурияи Эрон ва водии Ҳинд робитаҳои тиҷоратӣ доштанд.
7: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Иксел ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Иксел Energy нухта Азия бақайд гир. Ваё он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Energy ро интизор. Зорбош, як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефона идорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.
9: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
10: Ты видела этот фильм?
11: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
10: Стоп, не говори дальше.
12: Осторожно, спойлер.
11: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
13: Да, дорогие друзья, сегодня спойлеров как таковой не будет, но зато будет и не только. И не только спойлеры у нас, еще много всего интересного, что связано с кино. Да, сегодня заглянем в такую параллельную вселенную кинематографа, туда, где культовые фильмы, которые практически знает не одно поколение, заканчиваются совсем не так, как мы привыкли. Вот, например, многие наши любимые хэппи-энды — это часто вообще задумка режиссера, хотя, казалось бы, нет, это не задумка, может быть, кстати, режиссера, и еще может быть результат паники продюсеров, или может быть результатом криков ужаса на фокус-группу, или там еще что-то может произойти, да, хотя вот зачастую кажется, что режиссер, все там продумано, сценарий, все готово, каждый свое высказал, и вроде как и фильм готов. Но нет, на самом деле, вот есть такой небольшой топчик у меня трех очень популярных фильмов, где, в принципе, должно было быть другое завершение у фильма. Например, «Рэмбо должен был умереть». Да, тот самый культовый, многими любимый «Рэмбо. Первая кровь». Мы вообще знаем Джона Рэмбо как супергероя, который прошел просто кучу сиквелов, но в финале первой части он должен был погибнуть, да, и не было бы потом продолжения. Сильвестр Сталлоне отыграл сцену, где его герой совершает буквально самоубийство, но не выдержал, конечно, вот этого вот всего, что там происходило. Однако на фокус-группах ветераны войны и обычные зрители просто начали плакать и возмущаться. Как же так? Он столько всего прошел, он столько выдержал, он боролся, чтобы так глупо погибнуть. А продюсеры заставили все-таки режиссера переписать финал. И в итоге Рэмбо остался жив и подарил нам еще франшизу на 4 фильма. Так что вот так вот все замечательно закончилось, а может и не закончилось, потому что было продолжение. Еще один очень популярный фильм, многими любимый, это «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега». Там есть знаменитая сцена, где на Индиану нападает огромный араб с огромным таким мечом, он буквально крутит его в воздухе, ну а Индиана просто устало вздыхает, он достает там револьвер у него был и просто в него стреляет. Этот момент стал культовым. Но вот в сценарии была прописана другая история. Там была долгая, эпичная и сложная схватка на мечах и кнутах. И все изменил буквально случай прямо на съемочной площадке. Харрисон Форд просто в этот самый момент съемок, он сильно отравился, у него не было сил, он от всех этих страшных симптомов жутко страдал, и физически он просто не мог фехтовать. Поэтому он вот подошел к режиссеру, к Стивену Спилбергу, кстати, и сказал: «Давай я просто его пристрелю, ну все, ну вот устал, не могу». И, как ни странно, Спилберг согласился. Продюсеры тоже одобрили экономию времени. Ну, а зрители в итоге получили одну из лучших комедийных сцен в истории кино. Те, кто смотрели, я уверена, прекрасно ее помнят. Еще один хороший фильм, и, кстати, мной любимый фильм «Я легенда». Да, вообще имеет какой-то альтернативный смысл. Если кто смотрел, то помнит финал прекрасно. Это постапокалипсис с Уиллом Смитом в главной роли. Там герой взрывает себя вместе с зомби-мутантами, спасая лекарства для человечества. Да, вот вроде как его нашел. Но вот его уже все-таки эти зомби достали. И, конечно же, это все вот должно было быть по-другому, не так, как закончили фильм. Но на тестовых показах зрители увидели, как вожак мутантов приходил со своей вот этой вот женой, получается. И герой Уилла Смита понимал, что перед ним не монстры, как вот, да, нам это все выставлялось. Перед ним на самом деле совсем не монстры и мутанты, а просто новое разумное общество. И это получается для этих самых мутантов. Он чудовище. Чудовище и убийца. Поэтому фокус-группа этот глубокий философский посыл не оценила. Людям вообще не понравилось на предпоказе, что Уилл Смит оказался вот плохим парнем. Все привыкли, что он хороший, что он спасает мир. И студия еще и испугалась плохих сборов, поэтому срочно пересняла финал и просто заменила все это на обычный взрыв. Ну вот решили, что таким образом лучше закончить. Хотя и теперь уже понятно, что это не совсем все закончилось, потому что совсем скоро должно выйти продолжение «Я легенда 2». Ну что, друзья, вот такие вот интересные факты есть. И, кстати говоря, их очень много. Вот, но вот это вот самые такие, мне кажется, интересные, необычные. И фильмы-то достаточно популярные, которые очень многие смотрели, видели. И, мне кажется, даже не одно поколение, вот как минимум, на этом самом «Рэмбо» выросло. Поэтому, да, друзья, всегда что-то такое интересненько узнать очень и очень хочется. Ну что ж, подходит уже к завершению наш второй час, друзья, да. Я уже встречусь с вами в третьем часе и напоминаю, что разыграю для вас замечательные билеты. Кто-то сегодня сможет с легкостью, мне кажется, получить два билета на концерт, который состоится 10 октября. И отлично проведет он время с кем-то из своих родных или близких. Ну что, будьте с нами, впереди вот много всего интересного. У нас еще целый час будет с вами, чтобы взбодриться и подарить друг другу хорошее настроение. Ну а пока хорошая музыка.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Лидеры стран СНГ собрались на саммит в Туркменистане. Беларусь стала крупнейшим поставщиком мяса в Таджикистан. 13 спортсменов представят республику на параазиатских играх в Японии. Далее подробности этих и других событий. Руководители стран СНГ сегодня участвуют в Совете глав государств Содружества, которое принимает туркменская курортная зона Аваза на Каспийском побережье. Заседание открыл президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Позднее встреча продолжится в расширенном составе. Впервые к руководителям стран СНГ присоединится и президент Ирана. Повестки саммита 1,5 десятка вопросов. По итогам встречи планируется принять совместное заявление глав государств, в котором дать оценку итогам работы СНГ за последние 35 лет и очертить перспективы объединения. Кроме того, лидеры стран планируют одобрить несколько документов о партнерстве в борьбе с киберпреступлениями, а также комплекс мер по формированию положительного образа содружества и проведению тематических годов социального развития и качества жизни и транспортной связанности. В республике начался прием заявок на участие в стипендиальной программе Fulbright на 2027-2028 учебный год. Программа позволяет отечественным ученым и специалистам с докторской степенью проводить исследования в одном из университетов США в течение этого учебного года. В программе могут принять участие граждане Таджикистана, проживающие в стране и имеющие докторскую степень или ее эквивалент. Предпочтение дается кандидатам с опытом работы от 10 лет. Приоритетные направления – это искусственный интеллект и цифровые инновации, критически важные минералы, энергетика, водные ресурсы и управление бизнесом. Программа покрывает расходы на авиаперелет, предусматривает финансовую поддержку и медицинскую страховку. Крайний срок подачи заявок 6 ноября. Беларусь стала крупнейшим поставщиком мяса в Таджикистан. За 9 месяцев этого года Таджикистан импортировал около 21,5 тысячи тонн мяса и пищевых мясных субпродуктов на сумму около 84 миллионов долларов. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В эту товарную группу входят баранина, говядина, мясо птицы и пищевые мясные субпродукты. Об этом свидетельствуют данные таможенной службы. Согласно доступной статистике, больше всего мясной продукции везли из Белоруссии. Далее следует Казахстан, затем идет Украина, Пакистан и Узбекистан. Сборная страны примет участие в 5-х параазиатских играх, которые пройдут с 18 по 24 октября в японской префектуре Айти. Страну представят 13 спортсменов в 6 видах спорта. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет. Сборная отправится в Японию уже завтра, 10 октября. В целом в азиатском паралимпийском первенстве ожидается участие около 3000 спортсменов. Программа включает 18 видов спорта и 502 комплекта наград. Соревнования пройдут на 19 спортивных объектах. Завтра, 10 октября, в Государственной филармонии имени Акашарифа Джураева состоится республиканский фестиваль исполнителей фалака с участием исполнителей этого жанра из разных регионов страны. Мероприятие приурочено ко дню фалака, который ежегодно отмечается в Таджикистане 10 октября. Начало мероприятия 11 часов, вход свободный. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Все именно так, друзья. Помните про потребительский кредит от наших партнеров МДО «Фурус». Это реальная возможность воплотить свои мечты в жизни. Работа, учеба, обстановка и многое другое. Все это может стать возможным благодаря потребительскому кредиту от МДО «Фурус». Ну а я приветствую вас уже в третьем часе, друзья. Да, вот так вот быстро летит сегодня по пятничному время. Это уже третий час дневного шоу «Второе дыхание». Меня по-прежнему зовут Лола Абдуназарова. Всем желаю потрясающего, яркого, красивого настроения сегодня и легкой, замечательной пятницы. Да, друзья, это уже третий час. В этом часе тоже много всего интересного. Особенно то, что я разыграю два билета на замечательный концерт. И если вы хотите попасть на этот большой юбилейный концерт, то вот здесь, конечно же, внимание. Будьте с нами, и совсем скоро я разыграю эти самые заветные билетики. Кстати, праздничный концерт пройдет действительно в честь 35-летия независимости Таджикистана, 5-летия Сиомамол. Это действительно потрясающая атмосфера. Это звезды на сцене, живая музыка. Это вообще вот настоящий праздник, друзья. Поэтому 10 октября в 16:00, если вот все-таки есть желание, можете, конечно же, посетить данный концерт. Это потрясающее мероприятие. Ну а кто-то сегодня очень просто заберет, я думаю, два билета и тоже подарит себе вот такой вот праздник. Ну что, да, будем двигаться вперед вместе со временем, вместе с нашей пятницей, друзья. У нас на старте курс валют. Посчитаем денежки, и позже я к вам присоединюсь.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 تنگه قزاقی 22.6 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومانی، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، 1000 سوم ازبکی 78.3 درم، همین گونه امروز 1 یورو 10 سومانی و 32 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 23 درم، 1 روبل روسی 10.17 درم ارزش دارد. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید؟ با نظرتون چی رو تماماً با پول خریده نمی شود؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس. سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو

0: реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро, дар сомлэй Иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Вайо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб, ба шахри истихомат, барахами навадучор, хафсад, автодухафт, автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч, ваяке ассе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
3: Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
4: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
0: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».
1: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
3: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
2: Второе дыхание – энергия твоего дня.
4: Ну что, дорогие друзья, если готовы, то прямо сейчас, как и обещала, разыграю два билета на замечательный концерт, который состоится в Сиома Молл совсем скоро, уже завтра, 10 октября в 16:00. Гуру Хишам, Шабнами Сурайо, Далер Хонзода, всех этих замечательных артистов вы сможете увидеть, послушать их исполнение, насладиться праздничной атмосферой, притом сделать это в компании кого-то из своих близких или друзей. Два билетика отдам самому шустрому сегодня. Ну и, конечно же, тому, кто первым ответит на вопрос. Вопрос у меня, кстати, тоже очень простой, связан он с музыкой, как и вчера, ну, потому что все-таки говорим про концерт, про музыкальное мероприятие. И вопрос такой, внимание, друзья, какая песня со своим клипом впервые в истории преодолела отметку в 1 миллиард просмотров на YouTube. Это было. Да, и это произошло очень и очень быстро, поэтому жду ваши варианты. Отправляйте, пожалуйста, в наш Telegram. Номер простой 28-400-107. Думаю, вы все прекрасно его уже знаете, но тем не менее. Итак, посыпались сообщения. Вот есть Майкл Джексон. Sting снова нам отправляют. Есть еще варианты. Так, Элтон Джон, ох, какой классный вариант. Нет, спасибо. Кстати, можно, да, я и исполнителей, в принципе, исполнителей тоже можно бросать прям нам. Давайте, давайте. Есть, кстати, Шакира от Далера на чемпионате. Вот, тоже хороший вариант. И есть верный вариант. И, кстати, вот следом летит еще один верный, но первым был... Ушастик, что вы творите, наши постоянные слушатели? Вчера Фархот, сегодня Ушастик. Прям те самые люди, которые всегда с нами, всегда на связи. Ушастик, какой вы молодец, вы первым ответили. Правильно, следом за вами отправляет Сино, тоже верный вариант. Но буквально вот там полминутки даже, наверное, нет. Есть разница с вашим сообщением, а вы уже успеваете и смайлики нам отправить. Да, друзья, это замечательный хит, который, я думаю, полюбился многим. Под него, по-моему, танцевали и перепевали. И огромное количество всего произошло. Это тот самый Gangnam Style от южнокорейского исполнителя Psy. Да, рекорд состоялся 21 декабря 2012 года. И буквально там не прошло много времени, как действительно он стал первым, в принципе, музыкальным клипом в истории, который преодолел отметку в 1 миллиард просмотров на YouTube. Так что, Ушастик, поздравляю вас от души. Приходите к нам сегодня, успейте, пожалуйста, заберите два замечательных таких ярких билетика у меня прямо сейчас в руках. И, конечно же, насладитесь замечательным концертом. Ну что, всем, кто отправлял сообщения, спасибо большое. Вот, кстати, были очень хорошие сообщения. Я бы сама, наверное, также отвечала и про Шакиру подумала, и про Элтона Джона, да, и про Майкла Джексона тоже. Но, тем не менее, вот есть цифры, есть факты, они не врут. Ну что, друзья, всем потрясающего настроения еще раз пожелаю и просто сумасшедших хороших выходных. Пусть они будут яркими и красивыми. Время у нас еще есть, и чуть позже снова встретимся в эфире, друзья. Да, продолжается второе дыхание. И, конечно же, наша очередная рубрика «Рабочие фишки» тоже прозвучит в эфире.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقمی تلفونی داره رکلاما 41-41.
4: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 72-72.
5: Делаем круто и быстро.
6: Минимум усилий, максимум результата.
5: Рабочие фишки.
7: Да, дорогие друзья, рабочие фишки у нас на старте. И мне кажется, вот пятница – это всегда, всегда особенный день. Ну, потому что действительно, мне кажется, настроение совершенно другое в пятницу. Да и состояние, в принципе, совершенно другое. И поэтому сегодня мы поговорим про вот этот пятничный дзен или расскажу вам, как провожают рабочую неделю в очень крупных, крутых компаниях по всему миру. Да, в пятницу у нас уже экран монитора по-другому светится, наверное, даже гипнотизирует сильнее обычного. Мысли вообще где-то гуляют, отдыхают. Ну, чтобы сотрудники не просто уж досиживали до вот конца рабочего дня, а уходили на отдых с легким сердцем и чувством выполненного долга, как я люблю говорить. Да, и компании по всему миру, оказывается, придумывают необычные пятничные правила. Вот про них вам и расскажу. Например, про день тишины. Да, вот есть в крупных компаниях Asana и Slack, это IT-гиганты. Есть там действительно пятничные правила и действует там строгий запрет на внутренние созвоны, летучки и какие-то презентации. Никаких вот этих вот важных собраний, никаких давайте обсудим. В общем, прям запреты. Почему? Потому что день полностью отдается под глубокую индивидуальную работу. Сотрудники могут без суеты закрыть все свои хвосты, разобрать всю почту, которая накопилась за неделю, спланировать свою следующую неделю. В общем, на выходные все уходят с чистой совестью и без ощущения недоделанных дел. Еще есть пятница для души у австралийской компании, разработчика, знаете, такого вот софта. Там есть такая традиция, одну пятницу в месяц сотрудники могут полностью посвятить своим каким-то собственным проектам или делам. Можно переделать какой-то неудобный дизайн, можно просто навести порядок там у себя в шкафу, на столе, в базе знаний, неважно. Главное, чтобы это все было полезно и не выходило в какие-то текущие обязанности. В конце дня так проходит мини-выставка, где еще все хвастаются этими самыми пятничными фишечками, результатами, и часто вырастают какие-то реальные и очень успешные продукты компании именно благодаря вот таким пятницам. Еще есть тематический дресс-код, да, у США и на Гавайях, кстати, сейчас это тоже популярно. Ну, многим уже знакомо, это свободная пятница, casual Friday, говорят, когда вот, в принципе, даже самые такие суровые, можно сказать, да, такие вот сотрудники, и которые работают в очень крупных компаниях, где все очень-очень официально, немножечко расслабляются. Тогда банкиры снимают галстуки, большинство приходит там в каких-то удобных джинсах, но некоторые пошли еще дальше. Вот, например, на Гавайях в этот день официально принято приходить просто вот в этих ярких, удобных рубашечках, которые используют на островах, чтобы отдыхать. Алоха-рубашки, их так и называют. Вот. И, кстати, кстати говоря, это действительно работает, потому что вид строгого начальника вот в такой вот яркой-яркой рубашке просто сбивает моментально весь пафос, разряжает обстановку, и, конечно же, в офисе уже царит совсем другая атмосфера, которая дарит команде и фотки отличные, я уверена, и возможности где-то подшутить друг на дружке в соцсетях. Но, тем не менее, это замечательная традиция, которая тоже помогает расслабляться. Ну и еще расскажу вам про одно пятничное правило. Это такой культ шведской фейки. Да, есть такая компания в Швеции. И вот это вот самое правило, это какой-то даже священный ритуал. Это обязательно 15-минутный перерыв на кофе со свежей выпечкой. Ой, моему бы, кстати, соведущему очень понравилось. Все, что вообще касается, в принципе, еды, ему всегда очень и очень нравится. А здесь прям настоящее правило, друзья, в пятницу. Вот такой вот уже постоянный ритуал. Очень душевный, очень теплый и вкусный. И главное правило, за столом в эту пятницу все равны. То есть там и стажеры совсем молоденькие, и гендиректор, все пьют кофе за одним столом. Вот эти вот ароматы выпечки витают. И все дружелюбно обсуждают планы на выходные, шутят, там веселятся и так далее. Это вот просто стирает все иерархические какие-то границы и делает команду сплоченнее. Вот интересно, у нас вот как-то по-интересному, как-то очень весело проходят вот какие-то вот такие вот мероприятия. В пятницу, может быть, в субботу какие-то правила существуют. Вот, например, короткого рабочего дня, и есть уже какой-то определенный ритуал. Нужно, кстати, об этом вот подумать еще хорошенько и, может быть, даже предложить внедрить что-то такое. Потому что, ну, действительно, почему бы вот, ну, я не знаю, может быть, какую-нибудь пицца-паузу можно было бы организовать, или тот же какой-то перерыв с кофе и булочкой. Почему нет? Это вообще здорово, если есть какая-то вот такая традиционная уже фишка. Ну что, друзья, вот на такой вот позитивной нотке сегодня я, пожалуй, пожелаю вам еще раз вместе с нашим замечательным партнером МДО «Фурус» хорошей пятницы, которая станет пусть мягким переходом от рабочих будней к нашему долгожданному отдыху. Поэтому пусть все дела сегодня у вас завершаются очень легко, хоть и без спешки, и вечер пусть будет уютным, которого вы встретите с легким сердцем, с отличным настроением. Ну и, конечно же, выходные пусть полностью вас перезагрузят и подарят вам просто фантастическое настроение. Ну а на протяжении всех этих трех часов с вами была я, Лола Абдуназарова. Прощаюсь с вами до понедельника, мои хорошие. Всем улыбок побольше и широченных. И уже в понедельник в это же самое время будем вместе заряжаться и открывать второе дыхание. На сегодня это все. Пока-пока.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайд гир. Ва ё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягун чи дорим?
5: Албатта, پردیفین.
4: او پردیفین؟ تستر بیور.
5: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
6: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
7: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
8: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آب کدرون، لذت زندگی است.
9: آناتیس. رقم تلفنی اداره رکلام
10: 41-41.
11: آسیا پلاس.

0: درخشد.
1: Коротко о главном.
2: Эмомали Рахмон призвал укреплять сотрудничество стран СНГ в экономике и безопасности. Таджикистанец, получивший 50% ожога тела при пожаре в Омске, выписан из больницы. Япония и Таджикистан обсудили строительство новой электростанции в Душанбе. Военные страны прибыли в Беларусь для учения ОДКБ. Нобелевскую премию мира присудили бывшей судье Международного уголовного суда. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
4: Басуба России вам убойсаго, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нестки, нигого хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далил хо мутамат, ва назар хо асоснок бошан. Амму, вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, русхой паншамбе, асуати да, то юзда.
5: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено, Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик. Хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Оҳанги боғҳои Урён дар як мавҷ. Азия Плюс.

0: Центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Пуште позан. Тахте кайковус ро. Сарбиде. Аскафмаде номус ро.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Фиғони барг ва чарг дар ҳошияи садрангии табиат. Азия Плюс.

0: со Алтар Таджикистон Понзда.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бабай як миллион дод.
2: Машун данки ва ба Дубай ба авлпаймой бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Эмомали Рахмон призвал укреплять сотрудничество стран СНГ в экономике и безопасности. Таджикистанец, получивший 50% ожогов тела при пожаре в Омске, выписан из больницы. Япония и Таджикистан обсудили строительство новой электроподстанции в Душанбе. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в Туркменистане, обозначил основные направления взаимодействия стран Содружества, уделив внимание экономике, технологиям, транспортной взаимосвязанности и безопасности. Отдельное внимание в выступлении было уделено технологическому сотрудничеству, инновациям, цифровизации и искусственному интеллекту. Среди перспективных направлений Эмомали Рахмон также назвал развитие зеленой экономики, реализацию конкретных проектов в области возобновляемой энергетики. Президент также отметил о проведении в Душанбе в 27 году международной конференции по воде и призвал представителей государств СНГ к активному участию в конференции и реализации цели десятилетия, назвав это еще одним проявлением солидарности стран. Накануне 8 октября из ожогового центра Приволжского исследовательского медицинского университета, что в Нижнем Новгороде, выписан 23-летний гражданин Таджикистана, пострадавший при пожаре на стройплощадке в Омске в середине августа месяца. Он получил тогда 50% ожогов поверхности тела, переломы позвонков, а также тяжелую травму дыхательных путей. Главный врач клиники Игорь Арефьев сообщил, что благодаря проведенному лечению и восстановительным мероприятиям к моменту выписки спустя полтора месяца после получения травм молодой человек уже мог передвигаться самостоятельно. Сейчас он готовится вернуться на родину. Таджикистан и Япония обсудили строительство новой электроподстанции мощностью 220 кВт в Душанбе. Этот проект, а также реконструкцию ГЭС Варзоб-2 обсудили министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума и глава представительства Японского агентства международного сотрудничества в стране Йошимаса Такемура. Кроме того, были обсуждены цифровизация энергетической отрасли, повышение эффективности использования электроэнергии, а также подготовка квалифицированных специалистов. Военные Таджикистана прибыли в Беларусь на учения ОДКБ «Нерушимое братство». Вместе с другими участниками учений с 12 по 16 октября они отработают миротворческую операцию и ликвидацию источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных сил. Учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран, подчеркнули в Министерстве обороны Белоруссии. Бывший верховный комиссар ООН по правам человека и экс-судья Международного уголовного суда Навантет Хэм Пилей стала лауреатом Нобелевской премии мира. Премия присуждена с формулировкой «За усилия по продвижению мира и международного права». Торжественная церемония вручения Нобелевских премий пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благиазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Энерджи, дар сомони Нитро нухта тиджей бакайт гир. Ваю онро, тарихи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист бараками 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳарӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надей.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рахами телефони идорая реклама.
4: Чилуяк, чилуяк. Сурудинау ихсоси ошно дар колабитоза аст.
0: Сурудинау дар Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
6: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Ты меня не любишь». Наверняка многие родители слышали эту фразу от ребенка. Обычно она появляется именно тогда, когда мама или папа сказали «нет», не купили новую игрушку, выключили мультик, попросили убрать за собой или отправили спать. И первая реакция взрослого часто бывает: «Как ты можешь так говорить? Конечно же, я тебя люблю». Но давайте попробуем услышать за этими словами не обвинение, а чувство. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для маленького ребенка любовь и удовольствие часто оказываются рядом. Если мама разрешает, то значит она добрая. Если запрещает, кажется, что и любовь исчезла. Поэтому вместо долгих объяснений можно спокойно сказать: «Ты сейчас расстроен, и тебе кажется, что я тебя не люблю, потому что я тебе что-то не разрешаю. Но моя любовь никуда не делась. Я тебя люблю всегда, даже когда говорю «нет». Это очень важная мысль для ребенка. Любовь не исчезает из-за запретов, из-за плохого настроения или ошибки. И не обязательно каждый раз пытаться срочно развеселить малыша, обнять его против его желания или сразу купить что-то, чтобы доказать свою любовь. Иногда достаточно просто быть рядом. Постепенно ребенок учится тому, что можно сердиться на близкого человека и все равно при этом быть любимым. Можно не соглашаться и не потерять отношения. А родителям, возможно, стоит иногда напоминать себе, что наша задача – не делать ребенка счастливым каждую минуту. Наша задача – дать ему ощущение, что даже в трудный момент он не один, и его любят. И если однажды малыш снова скажет: «Ты меня не любишь», попробуйте ответить не из обиды, а из спокойствия. «Ты можешь так чувствовать сейчас, но я-то знаю, я тебя люблю. Всегда». Берегите детское сердце, ведь оно учится любви. Именно у вас. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники «Совпремиум». Высокое качество материалов подарит уверенность мамам на каждый день.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Афгони барги хазон дар сукути андишаманди атроф. Тирамо дар Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиб болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Сил панш соли и стекло лият. Панш соли им кони отхо. Сьома мол шуморуба концерти бошукуи и дуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сьома мол дават мина моят. Шуморо шоми фарум шершаванда и музыки. Нейру и баланд ва эхсос и рангин интизораст. Дари як сахна, хунармандони махбуб, Шабна Мисурайо, Гурухи Шамс, ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода, Борди тӯҳфаҳои арзишманд, Фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои идона, сана ва макон, 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо, сёма, чиптаҳо алакай дар ечипта.тj ва тикет .tj. Ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сиома Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем. Як ҷашни бузург. Ҳамроҳ бо Сиома Мол.
4: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
5: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк. از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. از یه پلوس را بشنوه.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе пройдет международная конференция по укреплению мира. Таджикские ученые могут получить грант на проведение исследований в США. Военные страны прибыли в Беларусь на учения ОДКБ. 13 спортсменов представят республику на паразиатских играх в Японии. В Душанбе пройдет фестиваль «Фалак». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Даркишвар васарусари олам. Тоджикона васамимона. Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. یگو از 132.
2: ماه آوگوست سال 2026 گرمترین ماه در تاریخ مشاهده‌های آب‌وهواشناسی در جهان گشت. حرارت میانه سطح زمین نسبت به نشان دهنده میانه عصری 20 1.32 градус Цельсия بلندتر بود. رکورد قبلی که سال 2023 و 2024 ثبت شده بود، باز با 0.08 градус Цельсия زیاد شد. همچنین حرارت اقیانوس‌های جهان بلند رفت. حرارت سطح آب در ماه آوگوست نیز به سطح رکوردی رسید. این تنها یک جهش کوتاه‌مدت نیست. همه 10 ماه آوگوست گرم‌ترین در تاریخ مشاهده‌ها به دور بعد از سال 2016 رست می‌آیند. گذشته از این، ماه‌های ایون تا آوگوست سال 2026 گرم‌ترین دوره 3 ماه در تاریخ مشاهده‌های NOAA، اداره ملی اقیانوس‌شناسی و اتمسفری ایالات متحده آمریکا بودند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
4: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, почему мясо становится все дороже, какие риски создают для Таджикистана так называемые адские санкции США против России. С сентября мука высшего и первого сорта для внутреннего рынка должна быть обогащена витаминами. Узнаете, как жители отреагировали на это, что именно будут добавлять в муку и зачем это нужно, и главное, повлияет ли это на цены. Президент призвал превратить горный Бадахшан в крупный туристический центр. Что же мешает туризму на Памире и что нужно для этого сделать? Новый худрук Национального театра Елена Тилоева расскажет о новых задачах и о том, почему детям важно получать музыкальное образование. Также узнаете о мерах страны после сообщения о случае чумы в России и почему таджикская молодежь выбирает вузы Китая. Эти и другие материалы наших журналистов в новом номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: Шарики Бахши Охангистиклол, Нури Зулол.

0: соат дар Тоҷикистон 7.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барнома.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Фунвалиева. Летом будущего года в Душанбе пройдет международная конференция по укреплению мира, посвященная официальному началу международного десятилетия укрепления мира в интересах будущих поколений. Об этом отметил президент страны Эмомали Рахмон сегодня на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в Туркменистане. По словам президента, конференцию планируется организовать совместно с ООН и другими международными партнерами. Он также призвал страны СНГ активно участвовать в реализации целей десятилетия. В ходе выступления Эмомали Рахмон выступил за расширение торгово-экономических инвестиционных связей, развитие транспортных маршрутов, промышленного сотрудничества и укрепления взаимодействия в сфере безопасности, искусственного интеллекта, цифровизации, инноваций и зеленой экономики. В Таджикистане начался прием заявок на участие в стипендиальной программе «Фулбрайт» на 27-28 учебный год. Программа позволяет таджикским ученым и специалистам с докторской степенью проводить исследования в одном из университетов США в течение этого учебного года. В программе могут принять участие граждане Таджикистана, проживающие в стране и имеющие докторскую степень или ее эквивалент. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы от 10 лет. Приоритетные направления программы – искусственный интеллект и цифровые инновации, критически важные минералы, энергетика, водные ресурсы и управление бизнесом. Программа покрывает расходы на авиаперелет, предусматривает финансовую поддержку и медицинскую страховку. Крайний срок подачи заявок – 6 ноября. Военные республики прибыли в Беларусь на учения ОДКБ «Нерушимое братство». Вместе с другими участниками учений с 12 по 16 октября они отработают миротворческую операцию и ликвидацию источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных сил. Учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран, подчеркнули в Министерстве обороны Белоруссии. Сборная страны примет участие в 5-х паразиатских играх, которые пройдут с 18 по 24 октября в японской префектуре Айти. Страну представят 13 спортсменов в 6 видах спорта, сообщили в Национальном паралимпийском комитете. Сборная отправится в Японию уже завтра, 10 октября. В целом, в азиатском паралимпийском первенстве ожидается участие около 3000 спортсменов. Программа включает 18 видов спорта и 502 комплекта наград. Соревнования пройдут на 19 спортивных объектах. Завтра, 10 октября, в Государственной филармонии имени Акашарифа Джураева состоится республиканский фестиваль исполнителей «Фалака» с участием исполнителей этого жанра из разных регионов страны. Мероприятие приурочено ко дню «Фалака», которое ежегодно отмечается в стране 10 октября. Начало мероприятия в 11 часов дня. Вход свободный. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: знаде, танҳо дар KFC. Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Радио Азия Плюс.
2: Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Valor.
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит Paid to Exit от Brooks и Estin. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: تنسی سنانی Азия Плюс.

Ролер истесол кунанда е муваффакит Даро Тереза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш, бахар як хонадон. Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навише в бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سمونه نیرو نقطه تیجی ورود شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط کیو آر رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی دیسی نکست در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: работа не ждёт. кино не любит пауз. Игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: تخفیف های بنظیر در گیمه تست 50% تخفیف با سنجش جگر روحای سفراب و تحلیل ها برای پیشگیری کردن گیپاتیت B و C فعالیت اجازت نما دارد
1: رقم تلفنی داره رکلامه
4: 41-41
5: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен Осень на радио Азия Плюс

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснить, снять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так: «Я бы на твоем месте подумала еще раз, вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так: «Ты не будешь с ним встречаться, и точка». Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так: «Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться». Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Осень в динамиках звучит.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефон Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Ты меня не любишь». Наверняка многие родители слышали эту фразу от ребенка. Обычно она появляется именно тогда, когда мама или папа сказали «нет», не купили новую игрушку, выключили мультик, попросили убрать за собой или отправили спать. И первая реакция взрослого часто бывает: «Как ты можешь так говорить? Конечно же, я тебя люблю». Но давайте попробуем услышать за этими словами не обвинение, а чувство. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для маленького ребенка любовь и удовольствие часто оказываются рядом. Если мама разрешает, то значит она добрая. Если запрещает, кажется, что и любовь исчезла. Поэтому вместо долгих объяснений можно спокойно сказать: «Ты сейчас расстроен, и тебе кажется, что я тебя не люблю, потому что я тебе что-то не разрешаю. Но моя любовь никуда не делась. Я тебя люблю всегда, даже когда говорю «нет». Это очень важная мысль для ребенка. Любовь не исчезает из-за запретов, из-за плохого настроения или ошибки. И не обязательно каждый раз пытаться срочно развеселить малыша, обнять его против его желания или сразу купить что-то, чтобы доказать свою любовь. Иногда достаточно просто быть рядом. Постепенно ребенок учится тому, что можно сердиться на близкого человека и все равно при этом быть любимым. Можно не соглашаться и не потерять отношения. А родителям, возможно, стоит иногда напоминать себе, что наша задача – не делать ребенка счастливым каждую минуту. Наша задача – дать ему ощущение, что даже в трудный момент он не один, и его любят. И если однажды малыш снова скажет: «Ты меня не любишь», попробуйте ответить не из обиды, а из спокойствия. «Ты можешь так чувствовать сейчас, но я-то знаю, я тебя люблю. Всегда». Берегите детское сердце, ведь оно учится любви. Именно у вас. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники «Совпремиум». Высокое качество материалов подарит уверенность мамам на каждый день.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: «Ин марзубум хазору як асрор дорад». و هم هزار قصه نشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلوس.
4: سلام سومینی ارجمند، منی جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیز به یک فرهنگ تبدیل یافته است، یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است، برای دیگری عادت هر روزه. اما در چین پسی یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوعهای دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم میتواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما عنعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند، چای خوب توفه می شود و دوستورانش در برای نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در برای قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک می گذاریم و می فهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
3: این مرزوبوم 1001 اسرار دارد و هم 1000 قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
5: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных. В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От

0: Thomas XL Energy Drink, نومی اکتبر است، 19 سیفر چورده قصد. در پایتخت شوم جمعه با همه سلام و درود و پیغام میگویم شوم بخیر همزمان با همکسپونی خود جمیده نظاره و نمایندگی میگرده میشید کترو واری جون کریم و دوستان با شما سلام شوم بخیر باشد.
1: سلام علیکم شوم شما هم بخیر باشد و اون کسانی که عینی حال ما رو میبینند یا میشنوند شوم شما هم بخیر باشد.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, страна и коллеги. С вами вечернее шоу «Час XL». Сегодня у нас пятница, как правильно отметил Макс, 9 октября. И мы собрались здесь сегодня в такой прекрасной компании для того, чтобы разыграть призы среди всех участников XL Energy Drink. Сегодня мы будем, как и всегда, разыгрывать 3000 сумонин. И я помню, что в предпоследнюю пятницу Аки Валиджон обещал новшества, нововведения различные. Расскажите, как обстоят дела, что нового XL?
1: Мы хотели прошлой неделе объявить, так как вас не было, мы с Максом решили, что подождем вас, а потом объявим. Со следующей недели к трем сертификатам мы добавим еженедельно Samsung S26 Ultra Plus.
0: Ана и хабари хуш, дустон!
1: Инхова хамашне.
0: Босс, чий сюрприз.
1: Все, кто с 10-го, то есть с завтрашнего дня считая, до 1 января 27-го года, который участвует, 2 января мы разыгрываем автомобиль, ну, то есть электромобиль.
0: Ана кадар кучуас, ана миджу боят гуфту. Да, машина!
1: Вот поэтому мы без вас не хотели
2: спасибо,
1: это объявить.
2: Спасибо вам огромное, друзья. Вот мы в эфире втроем, нашей компании. Я Макс Касымов, Валиджон Каримов. И сегодня мы узнали такую приятную новость от Аки Валиджона, что со следующей недели мы будем разыгрывать не только 3000 сумонин, но еще и телефон Samsung Galaxy S23 Ultra. Все верно? 26 Ультра. Крутой телефон, но, по крайней мере, название у него такое большое, длинное, звучит очень дорого-богато.
1: Ну, конкурент iPhone, это наравне, они такие вот.
2: Ну что ж, со следующей недели я тоже буду участвовать каждый день в розыгрыше призов от XL. Это хорошая, замечательная новость.
1: Да, и с 10 по 1 января все, кто зарегистрировали и участвовали, будет разыгрываться автомобиль. Как раз 2 числа у нас будет эта пятница. Вот здесь мы и с
2: получается, вами все коды, которые будут зарегистрированы с 10 октября по 2 января, они должны оставаться у наших слушателей.
1: Да, они не должны это потерять, так как без...
2: кода.
1: Данного кода мы не сможем дать подарок нам.
2: Друзья, получается, если мы каждую неделю вот разыгрываем призы, и если вы не выиграли в пятницу, то ваш приз сгорает, то с 10 октября, точнее, все коды ваши сгорают, то с 10 октября в любом случае, даже если в пятницу

0: что вам не повезет.
1: Мой дом ишат у Файдигар, и нам бушат айфон измет, он отки у...
2: Бару-бар.
1: Бару-бар бушат Samsung S-Bistushash.
2: S-Bistushash Ultra.
1: Ultra, а, Ultra Plus. Бубашет, бубашет, бубашет, мара бубашет. Хоп, дусон, на нами куда ты ухо.
2: Бедурит, агар Samsung S-Bistushash бушат, ин... Май датараст, лай, айфон, конкуренти айфон ист. Агар ин уже алакай ультра бушат, алакай бали.
0: 13 тысяч сомони, 12 тысяч сомони.
2: Такая цена. Примерно так, да.
0: Да, Samsung Galaxy S26 Ultra. Это флагманский смартфон компании Samsung, выпущенный в 2026 году, на секундочку. Это новый совсем смартфон. Более. Устройство доступно по цене такой-то, как я и сказала. Плюс-минус, да. Здесь еще и вон побольше, подороже тоже есть. Все зависит, наверное, от памяти. В общем, от памяти. Крутой телефон, да. Друзья.
1: Азавтай дигарный, некий.
2: Азавтай дигарный. Илова
1: Миша в один телефон. Мужчин. Пасас Сулинав.
2: А мужчин, он касуники аз пагох саркарда, аз пагох саркарда, то якуми январ, не, хатом екран, то дуюми январ, ики то бегуи, ики мо амиджо джам мешавим, хамай котхо, ики регистрация карда шуда будам,
1: Бабози
2: мужчин шумиластан.
0: Так, подождите, я вот открыла январь 27-го года, и январь у нас начинается с пятницы. Но у нас выходной в пятницу.
2: Ну, как это, 2 января?
0: Не, 2 января, суббота.
2: Давайте проверим.
1: Давайте проверим.
0: Я прям начала аж этот переживать. Когда мы там работаем в январе-то? Так. 31-е, получается, четверг.
2: Да, что-то мы ошиблись. Ну, получается, мы 1 января будем разыгрывать.
0: Мы 1 января выйдем в эфир все-таки. У нас не будет выходного, нет? Не хотите отдохнуть в праздничный день?
2: Четверо человек порадовать, я думаю, я могу 1 час выделить.
0: Ну да, ну да.
2: Будь ну, я получается, до 1 января все регистрации, до 1 января, да. Потому что 1 января это пятница, это наш день, мы вечером соберемся, да. И обязательно разыграем автомобиль.
0: Ну что ж, хопа, ладно, еще до января еще время есть еще.
1: Ну, Соня, здесь поговорим. У меня два раза сам пишу, а здесь хабарой хуш, хурсан, шудет, там потом болит, а гаш, хушнут, гаш, что это. Пьетов, хос, мы кинем, а зоны, ки, им роздар, там у меня дунечек, у нас джаш, ноль, и ты ходжаш, мир, что имеешь, а зеруки, а зеруки, там, тана, а зеруки, она бар, но моему, а мы куда я груз дар тарих модурим, день в истории у нас же есть.
0: Да, есть.
1: Хоба, им груз вокан, бисор джашной джули баст, рузи шинун дани дарахт будаст им груз, а мы замон рузи джауни почта будаст. В обозяк праздник бисор джули баст, джамиля мегачи праздник.
0: День кроссовок.
1: День кроссовок. Як бы он их убавил, кроссовки на ухардам. А мы взяли бы он их убавил, кроссовки на ухардам лузимас. В пушидан лузимас. Хоба, агар дарборой, вахты, когда дарборой почта габзады, мам бы хоть тюрьмером, дарброни кудакем, роким ударом дар почта корме, кад ман нагарус, а с дар спешим ударом, и рафтам, и фтам, баман пул диет, баман пул диет, денеки, почта, вахты, габ дарборой почта, раф, ман амиром, и габки, соло печь, бзор, джоли буд, барой, бакаси занг задан, хатман, баун джо мирафтан, наубат пуи буд, со, той дар Шудан, касы шуат пайвас нами шут, касы шуат норохан.
2: Йодорам.
1: Йодори, да? Хоб, у мене дар замонгой кадим, одамон мактуб горо ба юри енеки пайом расон го, ба асп го. Ба джу енеки дурми фиристедон, ба имруз бушат мо метаварим мактуб горо дар чан сонья, та васуди почта електрони, метоним би фиристим хатова усе ватсап дар чан сонья, навишти азон тараф кабул карда. Хоб, у мене почта дар тамоми джохон. یعنی که پوشت آدمون را از کشورهای گوناگون با هم میپیوند داد. بویوری پوشت ما میتوانیم مکتوب ها توفه ها و بسته های یعنی که خود را به گوشه های گوناگون جهان بفرستیم و بسیار جالب هم بود وقتی که با واسطه پوشت چیزی به تو میرسد چگونه این جالب است چگونه کشودنی با این بسیار شدنی با این دیگر احساسات دست بار کنید خب شما باری هم با واسطه پوشت کسی چیزی روان کرده بودید میتونم
2: بله
1: خب کنم سال بود
2: این 10 سال پیش بود
1: خب
2: دیچل با وستای دیچل
1: خب بپرسم چی بود
2: با اوروپا
1: این مخفی است
2: نه مخفی نیست کانترکت بود
1: آه کانترکت
2: بله
1: یعنی که این فقط با وستای پوچتا ممکن بود روی که روان کردن
2: اونجا طلب کردن اریگینال برای همون سکان کوپیانیو همون اریگینالش رو тарихи почтара он кара будем.
0: Я, кстати, недавно мне в Инстаграме попался рилс, я увидела, что одна девушка рассказывает про свое хобби. И это хобби довольно-таки оказывается популярное. Многие люди по всему миру имеют такие же интересы и пользуются данной платформой. Оказывается, есть в интернете платформа, что-то связанное там, название у нее с почтой. Там регистрируешься на этом сайте, и можно в любую точку мира отправить письмо абсолютно рандомному человеку. То есть там с помощью будто бы генератора случайных чисел тебе выпадает адрес. Ты там регистрируешься, да, это добровольно, люди там вписывают свой адрес почтовый, и тебе вот с помощью генератора случайных чисел выпадает рандомный адрес. На этот адрес некоторые люди пишут письма, там разукрашивают красиво, и что-нибудь добавляют внутрь, какой-нибудь сувенирчик или открыточку, и отправляют. И также они в течение месяца и получают с разных стран мира письма, в которых, ну вот, в конверте которых и письмо с приветом из какой-либо страны, и плюс еще вот небольшая открыточка, да? Или сувенирчик. Вообще, такое хобби есть у людей. Вообще. Можно просто зайти на этот сайт, зарегистрироваться, и вот так отправлять. Там просто ты заполняешь анкету свою, добавляешь свой почтовый адрес, индекс, все вот вообще это вот вместе. Да, и то есть даешь согласие на то, чтобы тебе с любой точки мира пришло письмо. И ты также в течение месяца, тебе выпадают адреса, и ты им отправляешь. И как бы вот так люди по всему миру обмениваются письмами, открыточками и магнитиками. И вот там истории были разные, что из Японии приходило письмо кому-то, из Африки, в общем, с разных точек мира, с разных стран. Да. Можно просто зарегистрироваться и отправлять. Кстати, я, если хотите, поищу этот сайт и дам вам знать. Вдруг у вас будет свободное время, и вы кому-нибудь отправите привет из Таджикистана, а потом получите привет, может быть, из Антарктиды, не знаю, смотрящих пингвинов.
1: Бисер Джолюб, я кейзер Бисер Джолюб, афикри Бисер, идея Бисер нас. Ва, мы дали чебах, тогда бурой почта, бурой на умогу обзадим. Ва, мы дали, так либо даврей до нижчуги будет, да, мы дали курс, як тасил, мы кардем, як дус душтим, ба дар соли нам, ба бобой бар фин умами навиштан. Шмо, улах, улах, то будет дар шмо, ки ба, да, мы дали, бобой бар фин, шак, дар хурцули.
0: У нас было суровое детство, у нас не было
1: Дедушек Мороза. Уба побу барфи буардош, ман скажет буардор, говорим в там Тимос и Корона кондигар. Я говорю, ки ман мы хом орзуру ходор бабу бабу барфи, говорим что там они мешают, мы в там чего орзуру, мы говорим ки ман бабу бабу бабу барфи на уме нарисовал, мы говорим ки ман там уме сол бисор бачай хуб будам кориганда на кердам, вам орзурурам ки на уме мару бихони орзу мара малоби, а мали бикони, говорим чего орзуру. Дориме гуф зангирифтан мехом. Втаме калабарам барой зангирифтан пул куркардан лозимас зангир дигар чир
2: дигар. Подараш пир мешат бубой барфи мешат.
0: Ну я знаю, да, что я вот не знаю, у нас в Таджикистане многие или пишут письма Дедушке Морозу, но за рубежом я знаю, что многие, да, Санта-Клаусу, Деду Морозу пишут письма дети. Мы взросли, и мы знали, что нет никакого Деда Мороза, что это там либо папа, либо мама дарит подарки. Поэтому как-то, по-моему, без писем обходилось.
1: Момедры сэмки, некий худи Деда Мороза, Харсол, Барода Риман, я мулю бусонами буши, барима туфами увар. Вам они как бы, дедам, потому что, шхэм, джурабош мумандас, джурабо, и джурабой Барода Риман. Махату джанка давно, джурабаро, баро, джурабой Барода Риман. Хулас, дега, писор,
0: кудаки джолип дошли. Да, вот в детское время это замечательно, когда веришь в чудеса, да, и веришь в такие волшебные вещи. Я вот, например, помню, когда моя сестренка росла маленькая, она верила, что есть зубная фея, потому что у нас вот была такая традиция. Если зубик падает под подушку, зубная фея приходит, зубик забирает, и денежка появляется. И вот она каждый раз думала, так, этот зубик побольше денег будет, значит.
1: Вот это прикольно. Мунал базы вахты дан думал, мек она был и некий бомбе гузуштан. В накид архаму же фахат лозим азмондан.
0: Я помню, что дома...
2: Кардаген.
1: Кардаген сычу.
0: А вообще ли, щелей не было в полу?
1: Болай бог, барой чий.
2: А Михаил
1: Чехенцев.
0: А вот у нас, например, у меня в детстве, я помню, что были деревянный пол был, с дощечкой деревянной, и там в щель, да, мама говорила, брось зубик в щель, и мышка его заберет, золотой зуб подарит. И я бросала, и говорю, мышка, этот зуб забери, золотой зубик подари.
1: Ждала и там спала, по-моему, да? Когда будет зуб золотой?
0: Я смотрела, когда растет зуб, золотой или не золотой растет. Понимаешь?
1: Ну, смотри, я здесь, по-моему, ничего, да, бурай. Лазовые ширины, довольно кудаки, мы به خاطر آوردیم و همه لحظه های زیبای امروز خاطرات شیرین فردا میشن و من فکر میکنم شما به خاطر آوردید لحظه های زیبای زندگی خود رو. خب جوانی تو نمیشه جوان بود ما با نمین سخنرانی نیک با نمین قصه های جالب که به خاطر آوردیم آغاز میکنیم. اقدام رو از اکسل انرژی درینک و ریجان کریموف چیز دوام میکند.
2: پیش از اون که آغاز میکنم من رفیق نزدیکم رو این دلیر چورایف شما میشناسید
1: چمپیون رو؟
2: بله دیروز اومدم از اسپانیا.
1: خب
2: اونجا بود کوبک میرم 3000 نه خطا میکنم 6700 نفر اشتراکچی داشت. از تاجیکستان 6 نفر رفته بود و دو تیلو یک نخره اولاردن میشود که 50% از 6 نفر همیقه آدم رو تاونیستان بردن 6 نفر. مهم جوی امین قزیقش همون که امیر جرایف پسری اون پیش از با چمپیونات رفتن پاش رو میشکند و قریب یک نیم ماه اگر خطا نکنم تمرین نمیکند فقط گیپس در خونه بود.
1: احتیاط کردم واسه مسئله.
2: حتی دکتر گفت که بر اومدن من است اجازه نمیتیم. به هر حال رفت دویم جو گرفت.
1: اصلا با قرصک بزنیم و افتخار میکنیم و بچه‌ها مبارکتون باشد. ما سمیم اونش برای تبریک میکنیم. واقعا پرچم برداران کشور عزیزمون هر نفری که در کار خود قهرمانی میکند او برای ما قهرمان است. خوش به حالتون افتخار میکنیم. برار کومندر رو برای شما تمام میکنیم. این قرصک ها برای شما است. Хоб, бетаринаст. И думаем.
0: И что ж, наверное, прекрасные новости, друзья. Мы начинаем наш розыгрыш призов. И сегодня мы разыгрываем 3000 сомони. Напомним, что начиная со следующего дня вы можете покупать Excel Energy Drink в магазинах города, находить код под красной крышкой, регистрировать этот код по номеру 94-777-777, написав имя, фамилию, город своего проживания, и тем самым стать участником розыгрыша, где мы будем разыгрывать 3000 сомони и телефон Samsung Galaxy S26 Ultra. А первая наша победа победительница это Дада Ходжаева Тохира. Сегодня выигрывает первым Бохтар. Мы попытаемся дозвониться до Тохиры. Мы, конечно же, ее знаем, потому что она является постоянным участником розыгрыша призов от Excel Energy Drink. Очень много кодов каждую неделю регистрирует Тохира. И, конечно же, неудивительно, что именно ей часто везет. Регистрируйте как можно больше кодов, друзья, и пусть удача будет на вашей стороне.
1: Более. تو هیرا نام دارد قلبی آوری ما آنجا کوشش میکنیم که تماس بگیریم با او و هم صحبت بشیم در پخش مستقیم. دوستان عزیز اگر شما نیز میخواهید که برد بکنید از ما یکی از سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برای این چیکار کردن لازم است از دیگه مغازه های دوشانبه خریداری میکنید اکسل انرژی درینگ و اون رو گرفته یعنی که در سرپوشی و کد مخصوص از رجیستراسیون کردن لازم است. سلام شما بخیر باشد تو هیرا.
0: Как вы? Все хорошо у вас?
3: Нормально, спасибо большое.
0: Слушайте эфир нас в прямом эфире. Слушайте нас. На змором Хурсан Шудем Ростигап. Мы вас поздравляем от всей души. Вы выигрываете 1000 сомони от Excel Energy Drink. Ура!
3: Спасибо, спасибо.
1: Саламат Боже, Тойра. Можем рады обрик мы кодем, что сойби азор сомон сертификат азмога, что да зихломи Excel Energy Drink. Ва вухян як дафари хушпах там не заслед. Вам рамад як сухан аз шуму ягун чудова кардан ходь, можем рады гуш мы кодем, рамад.
3: Рахмад, калон, рахмад. شکستان رحمت هامتون رحمت
1: سلام علیکم
3: این بازی بهترین بازی است چوری است
1: خب
3: سلام علیکم همه آقا میترمون همه اینه نبرمون ناف
1: در بوری چندوم است بوری چندوم است شما قلیب میشوه توی را
3: من نکه سه ما چهار ما شده نبیده در بدم ناوی نبیدم
1: بخدرش کنم بسیار خوب مبارک باشم سلامت باشه
3: رحمت
1: تبریک میکنم رحمت شوم تو خوش سلامت باشه شوم تو خوش استراتی به فراغت به بولیدا و واقعا تو ایرا بینیت خوشم بود از بردی خود که از ارسامان برد کرد معلوم میشد که بسیار اشتراک چی فعال واسه
0: как она сказала что последние несколько месяцев она уже не выигрывала да 4 месяца назад она выиграла последний раз как быстро летит время Очень быстро. Давай. Что ж, мы продолжаем розыгрыш, у нас все готово. Мы выбираем следующего победителя. Друзья, результат выбирается на сервере и сохраняется до отображения. Сайфидинов Хакимали становится нашим следующим победителем, и он у нас из города Душанбе. Хакиму прямо сейчас будем звонить. А точнее, Хакимали.
1: Хакимали, без сорона мы отжоем. Хакимали, коли бедой мимо азихдоме, або иксел бурному, в аду сон азиз, шмометровецкий икселор харидори, карда хам бинуше, ташнаги худромейши, кем هم نیرو میگیرید هم و امکانی بردی یعنی که یک کسی سرتیفیکات رو با ما بلاگه از ارسو مانی رو دارد 19 و 23 دقیقه سادر پویتاق شومی جمعه از دوستان عزیز 9 اکتیابر است جمینا نظاروا مکس خسیمون فرودیو و نمایندگی میکردامین شرکت رو واریجون کریموف.
0: Ну а мы пытаемся дозвониться до Сайфидинова Хакимали прямо сейчас в прямом эфире. Он из города Душанбе. Я, если честно, не помню, выигрывал ли он когда-нибудь. Сейчас узнаем. Алло.
4: Алло.
1: Ассаламу алейкум.
4: Алексасану.
1: Хакимали шумастет.
4: Бале, хрнака.
1: Хакимали муаз радио тамуз мегрем аз пахши мустахим аз икдуми XL Energy Drink.
4: XL Energy. Бале.
1: Джамина Назарова, Макс Усимов, Валидион Каримов. Пурсем шума чи холдуре, Хакимали.
4: Шедри, хадо сол, шума цовин абинака.
1: Ху, бадме, амаш хуба ства. Пурсем ки бачи корбору маш хулу бали дайни заман.
4: Нигем дешта, идем хонада.
1: Дар хона будет, бо хона гео. سرجان با اویلا وقتی خوش میگذاروندید و تصادفان زنگ تلفنی از رادیو و میگویند که ما با شما خبری خوش داریم.
4: مرامالکش
1: نمی پرسید چی خبر خبرم این است که امروز یک نفر
4: بیست خبرش ما خبر خوبه لیکن چی باشه؟
1: ما هیچ وقت خبری بعد نمی رسونیم، ما فقط خبر خوش میگیم. شما را خرسند تبتون بولیده میگردونیم. خبر خوش هم این است که اومدگی خود رو ببینید برای گرفتن سرتیفیکات خود با مبلغ 1000 سومانی. مبارک باشه، تبریک میکنیم ما شما رو. سلامت باشید، مبارکتون باشه. حکیمعلی، یک سخن از شما چی گفتن میخواستید؟
4: سنگم کن کروش ما وقت پیشرفته باشه و هم کامیابی باشده برای کار داشته باشیم.
1: سلامت باشید. و در اینجا نماینده نشسته است ولی جان کریموف، نماینده از اکسل انرژی درینک. اگر خواهید یکون سخن داشته باشید، یکون سوال داشته باشید، اینجا نماینده نیز هست.
4: بایی اکور آمار نگیم همی سلی سفرون بیا چواده.
1: زنده باشید، سلامت باشید. خب شما تو خوش تابتون بریده در استوری بفروخت. البته بیرون از فیلم با شما تماس میگیریم و خواهیم گفت که شما از کجا میگیرید سرتیفیکات خود رو به مبلغ 1000 سومانی.
4: ما درام.
1: سلامت باشید. سلامت باشید. دو نفر را که مویانش دو غلیب و ما بوشت کوشش میکنیم با وسیله جنراتور تصادفی رقمی غلیبی سیم رو مویان بکنیم. منم توجه میکنیم با اکران و زیرا که دوستان میگم سواد لکه در پایتخت 19 و 25 دقیقه از نفران که خودی حاضر پایواز شدن با ایفیری ما من خود رسوم میکنیم یک دوم نام دارد با اکسل بردنم و ما غلیبان رو مویان کرده شدیم و ویست گنراتر تصدفی رقمی غلیبی سیوم
0: и на этой прекрасной ноте мы уже выбрали третьего победителя с помощью генератора случайных чисел, и третьим победителем стала Сервинос Каримова из города Душанбе. И у нас есть ее номер телефона, мы обязательно позвоним ей в прямом эфире и сообщим эту радостную новость. Что ж, это 3000 сумуни, которую мы разыгрываем сегодня. Напомним, что со следующей недели мы будем разыгрывать также телефон Samsung Galaxy S26 Ultra. Получается, у нас будет 4 приза.
1: Мали, Сарвинос, Сарвинос, но мы бессор заебуаст, интезор, может, башму занять, задай сюда. Лавукан, нарабурай вахтаке, худи телефоне Samsung S26 Ultra субат кардет. Якес телефоне бессор машхур аст, айни замам. Ассаламу алейкум. السلام علیکم و ما از رادیو تماس میگیریم پخش مستقیم از رویون بوشد جمیلا نظر و ماکس خوسیموف نماینده ولیجان کریموف از اقدامی با ایکسل بورد نمو ببخشید این تلفن سروینوز است.
5: السلام
1: علیکم سروینوز شما چی حال دارید؟
5: نه رحمت
1: ما خوب سلامت باشید.
5: مورد بابدیم برای هم سروسیم.
1: خب با کجا سفر دارید سروینوس؟
5: هم یک جا رفت به مهمانه هم با
1: مهمانی رفت
5: روح پروبکا برای همو کانتا سروسیم
1: هم نکن در پروبکا دیگر شما یعنی که زیک نمیشید با شما خبری خوش امید رو میرسونیم که پروبکا پس از چند وزا ازاد میشد راهو هوی میشد رفتن میگیرید یعنی خبری خوش رو خوستیم با شما برسونیم. مبارک تون باشد شما برد کردید از ما سرتیفیکات با مبلغی از ارسومونی
5: رحمت رحمت خبر
0: Вас поздравляю от всей души, Сорвинос. Вы выиграли 1000 сомони, башмурог и сафет. Эфир башмурзанный.
1: Коба, Сорвинос, им Марутиба Чанумаски. Марутиба Чанумаски, я смогу бурдами кунет. Сарвинос.
5: Сарвинос.
1: Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос. Сарвинос.
0: Не будем мешать больше Сорвинос, да, не отвлекать ее от дороги. Она очень переживает, что опаздывает. Возможно, может быть, за рулем. Итак, друзья, что ж, мы разыграли 3000 сомони, и на этом потихонечку подходит к концу розыгрыш призов от XL Energy Drink на этой неделе. Со следующей недели мы будем разыгрывать телефон плюс к 3000 сомони. Поэтому покупайте XL. Не забывайте находить код под красной крышкой и регистрируйте его обязательно. Либо на сайте xlenergy.asia, либо по номеру 90. 4-777-77. Спасибо всем, кто был с нами.
1: Салават, дружи, дарами джо, харя хуш мы кунем бошу мошу, но я здесь, 4 чем шаги, я кудом аз енеке XL Energy Drink, ва, бо, вали джон каримов низ, харя хуш мы кунем ва. Амидро, мегам, ки агар шмам низ, мехот, ки азма бурд мы кунет, я ки асе сертификатор, бо, мамлак, азор сумани, я гам кури кинро кардан лозим низ. Дил хуаз ма хозай душа ме харя дарю мек нен XL Energy Drink, дар сар пуши у рамзи махсусас, ин рамз ро мегивет, о, вурин мешает ба сомона енеке, сомона XL, дар онжо шумо хатман яне ки чико кардо XL Energy нукта Азия дар омада онжо ном на саб шаҳре ки шумо зиндагонӣ мекунед ва рамзи махсусе ки аз сарпуш шумо пайдо кардед шумо ба таври автомати аллакай иштирок чимо мешавед ва шояд бахт барои шумо бихандад зеро ки аз ҳафтаи оянда чуноне ки гуфтем дарбози илова шуд туфай нав инам бошад яке аз телефонҳои бисёр машҳур маъруф ки ҳама орзуи доштан ашро доранд самсунг s26 ултра ва дӯстон барори комби барои ҳама таманно мекунем ва валиҷон каримов маромад яксхон аст шумо чи илова мекунед
2: ҳамун сарпуштое ки ҳамин рӯз ҳам бурд кардам, ҳамун ҳам гум накунед.
1: Дар бузи ҳамин?
2: Зеро ки ҳамин шояд мошин бурд кунад. Барои ҳамин то ҳафтаи оянда хона ободу сарбалан бошед.
0: Спасибо огромное. До свидания, Аки Валиджон. Ну а мы с вами не прощаемся, дорогие радиослушатели, потому что через несколько минут мы с Максом вновь вернемся в эфир и будем разыгрывать призы уже от другого энергетического напитка. Не переключайтесь, дождитесь нас. Мы с Максом пока будем готовиться к эфиру.
1: Бале, паса шунидани актер, она чунок же беда боногув, мо барми гардим ба паши мустахим, ва морам робоше дурнара вечром то хушмуша табату мули да бошат. Интерона Максус барона фороги бурда гардан зикнаша веде, амаш хубаст. Афтай оянда мородар пешин тузор аст.

0: انرژی خریده یکی از 3 سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ارچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نام مناسبی خود و شهر زیست با رقم 93-959-430 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
1: Ты способен на большее. Nitro Energy – твой заряд для побед. Натуральная мощь гуараны, вспышка таурина и драйв витаминов. Все в одной банке. С каждым глотком новый уровень. Будь первым, будь лучшим, будь собой. Nitro Energy – быстрее, сильнее, ярче.
2: Nitro Energy быстрее, сильнее и ярче. На такой ноте мы начинаем вторую часть нашей пятничной программы. Это час Nitro, друзья. Мы прямо сейчас будем разыгрывать призы от Nitro Energy Drink, нового энергетического напитка в Таджикистане. Вы можете приобрести баночку Nitro в магазинах города, найти на баночке наклейку. На этой наклейке будет написан код. Этот код нужно будет зарегистрировать на сайте nitro.tj либо по номеру, который указан на красной наклейке, и написать имя, фамилию, город своего проживания. Так вы получаете возможность стать участником розыгрыша, и каждую пятницу мы уходим в эфир специально для того, чтобы разыграть призы. 3000 сомони, 3 сертификата по 1000 сомони.
3: Салом шум бахар, бурюди гарду сон азиз, бузаму баргаштима паши мустахим, Джамила Назар ва Макс Усимов ва иқдом аз Nitro Energy, суат 19.09 дақиқа, сбегам шуми джума, 9 октябра, с ва хаматон шуми хуш таби бурида, ва ям нафарон ки ба кавли дар пробка вастан, ва шумо сабр, همش که خوب میشود و عصبی نشوید، همش خوب از رادیو مورا گوش کنید و هم زمان امکانی بردی یکی از سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی دارد. خب جمیله نظارو، من سوال دارم برای شما. خب خودی نیترو رو بوده و خیلی کنو چیده بودید؟
2: سولی از رو پانسادو Нет, так, если, чтобы не соврать, наверное, недели две назад, вот когда я была в эфире, тогда нитро попробовала. Ну, не попробовала, а попила немного.
3: Хоп, дарбурой, як ролики НАВ омуда гардит, боишьте руки амбассадори НАВИ НИТРО ЭНЕРЖИ, якяс обосхонной бисору машуру маруфки дар арсай байнар милал тучикисуру хоп марифи кардом дарат Фарух Асанов. Хоп,
2: да, у нас прямо сейчас за нами экраны, на которых транслируется видеоролик с Фарухом Хасановым. Друзья, напомним, что Фарух Хасанов стал официальным амбассадором, лицом напитка НИТРО ЭНЕРЖИ ДРИНК в Таджикистане. С чем мы поздравляем Фаруха, и нам Аки Мухаммад обещал, что он придет в эфир в качестве уже амбассадора, именно в наше вечернее шоу. Друзья, будем его ждать. Параллельно еще раз поздравляем Фаруха, но сегодня нет ни Фаруха, ни Аки Мухаммада самого.
3: Аки Мухаммад, вы где?
2: Да, Аки Мухаммад сегодня не присутствует в нашем эфире, друзья, потому что он в командировке, находится сейчас в Узбекистане по рабочим делам. В любом случае, мы передаем ему привет и хорошего обратного пути. И надеемся, что на следующей неделе он уже будет с нами здесь в прямом эфире. Ну а так, в целом, раз он сейчас в Узбекистане, может быть, он вернется оттуда и нам новые какие-нибудь новости расскажет.
3: Да.
2: Sorry за тавтологию, да, новую информацию какую-нибудь предоставит по Nitro. Может быть, Nitro тоже добавят какие-нибудь призы. Кто знает.
3: Вале. Дарамин, нухтай бисор, хоп, мо, дусон, азиз, аклон, мегузарим, бахис, мини, хуи, некий, кутом, моголи бонор маян мекунем агуса генератори тасаду фи рақами ва енеки бебедем ин нафари хушбахт кест аз паши мустақим аз инжо ба ау тамос мегирим ва сухбат бешаем дар шо идея мая шумо ва ин хабари хушро ба ау мерасонем ва хоем гуфт о Голиби мост.
2: И пока генератор случайных чисел выбирает победителя, Макс, вот ты у меня спросил про Nitro, а теперь давай я у тебя спрошу, ты когда последний раз пил Nitro?
3: Мандар, хоть у нас такрибан два автопеш буд, и никита дар, ман вахты Nitro гуфтам, ба ман Nitro вар,
2: ну тоже, да, две недели назад.
3: Дар паша мустахи ман Nitro чаще да будам, зеруки, в океан дусу не азизим, куня тебе бисер хуб дурит барой бурды, яки аси сирсе сертификат рубума благи азор сомуни, аз дил хома газоиди шо мехари дарю кунет, ва дар худи банкачай Nitro, там же коди махсус, а сонру пок, мекунет код берун, пайдем мешат, ва, навишта мекунет дарам усадни Nitro, но кстати же, регистрация кардам узимас, шумо, батарея автоматически рок чимас, это холи биавалро, моян мекунет генератор, это судо фира камики, мова баузан, задай судо мина фарном дурат.
2: Рахматулоев Лутфуло из города Худжанд. И прямо сейчас мы будем звонить в город Худжанд для того, чтобы сообщить хорошую новость. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Как ваши дела? Лутфуло, это вы?
4: Нормально, нормально.
2: Лутфуло, вас так зовут, да?
4: Да, да, да.
2: Скажите, вы слушаете сейчас в прямом эфире радио?
4: Нет, я сейчас это с друзьями сидел.
2: Ага, вы с друзьями отдыхаете, да, наверное?
3: Лутфуло.
4: Не отдыхаю, просто это как ну по-таджикскому чак-чак.
2: Чак-чак делаете.
3: Ага. Сегодня у них день чак-чака.
2: Чак-чака, да.
3: Лутфуло, салом шоу бахар, мы гем шмочел дурит.
4: Oğlum behtarine yaka bu ne ya? Bura behtarine.
3: Aa, Lutfulo. Lutfulo, man bisor havari khush dorem baroy shumo. Shumo az shahri zeboi Khujand hastid.
4: Bale, bale.
3: Dar Khujand amiguna rasmu oynas anamaz dar yak hafta yak bor bacho dosto bo anjam meshan ruzi osh ast. Yak az osh tashkil mekunad va bo ham nishasta maza karda osh mekhore. Damin ruzi osh naboshad mabodo.
4: اکی روزی اوش نستن ده که همزی اشتگی مایده چودا خردگی تختر کنیم
3: روزی اوش کهی هست؟
4: روزی اوش اکر نستی روزی همی کیا اکر شامبه
3: تایوری خود رو ببینید زیرا که این نوبت نوبتی شماست زیرا که شما از ما برد کردید سرتیفیکات رو با مبلغ هزار سومانی مبارک باشد اکو اوش میکنید برای بچه یکی نه؟
4: میکنید شیوان اینه جا چی بودو؟
3: بچه
4: اوش تایور
3: اینه سکر اینکه بچه دوستان شما میشونه بند مروه این زمان یکی نه؟ تمام بچه شما اومدگی خود رو ببینید زیرا که دوست شما لطفلو این زمان از ما برد کرد سرتیفیکات رو با مبلغی هزار سومانی پولی اوش تایور است یعنی که هفته دیگر میتونید که راحت شما برای خوردن اوش بیوید چی گفتید؟ Доезжу вас, это бисер хоп, саламат бушет, мубарактом бушет.
2: Ну и, конечно же, покупайте Nitro Energy Drink и участвуйте в розыгрышах призов, пусть вам тоже улыбнется удача. Скажите, Лутфуло, вы не потеряли баночку?
4: Не, конечно, нет.
2: Вот у вас
4: все. Короче, мы бисер мы прием, актер бисер бусанда.
2: Ага.
4: Я говорю, я мог, да мог, да я был, мы за ним шалу.
2: Ну, здорово. Поздравляем вас. Вам позвонят, сообщат, где можно будет забрать приз. Хорошего вечера.
3: Саламат бушет. Саламат бушет. Она кума в клюк на акбах. Она и дегар мешат, кибо дустон сарджан мешаван. Донижду йон, дустон. Ва бухам ош мекуран. Ту медонице, кидар худжан, амигуна ананас, байни бачо. Рафта як сарджан мешаван. Яны ки бонавбат ош ташкил мекунан. Нишаста ош мекуран. Рузи ош мекуян.
2: Ну, можно сказать, и у нас здесь в Душанбе тоже есть такая традиция.
3: Мука и кихоем, а мы узбавим.
2: В любой день,
3: да. Амин, кама как дегаргуни худжана с джанме минаски, он ударя, ага, авто ош хуран агар, мы агару загару хуем ош не хуй.
2: Ну, кстати, можем договориться и вот каждую неделю один день выбрать. И реально, типа, один день я, один день ты, один день вот наши коллеги.
3: Рузи ош,
2: элон.
3: Зеро кимо мардум и бисор, ош дусту растем.
2: Да,
3: ош бо маза рабиня.
2: Мы точно любим плов. Мы даже ужинать можем плов. Мы завтракать тоже.
3: Мудар сахарбе турим ош истимул. Ош и нахор. Бисор бо лазата, зар супи бар вахта. Таки да кунжи ош и нахор дават меконан. Ва окея, на гуфтане он раз нам гиду сон азиз. Вахта ки ош ро харжу кирава магар ош бушад. Унжо ман меган барой ман дар таяка чуби бюрид ман бодаст мехорам. Унжо окея маза у лазати ош дигар аз вахта که بوداست شما استعمال میکنید خب غالبی دیگر رمویان میکنیم از نیترو انرژی درینگ و ویسای گینرادر تصادفی رقمی
2: И у нас есть следующая победительница Чилахонова Муниса Сайфулоевна из города Душанбе становится нашим вторым победителем в рамках розыгрыша призов от Nitro Energy Drink. У нас есть ее номер. Прямо сейчас мы попытаемся дозвониться до жительницы города Душанбе. 3 октября 2026 года был зарегистрирован код, который стал сейчас победным.
3: Муниса, с голубей дегарему, вам улыбушат. Что из слов мы говорим, вам улыбушат, что ош стимул мы кунанда. Бон аппетит, варя. Шонбахар бошад Муниса.
5: Шонбахар.
3: Салом, мы за радио там осмотрим, а с вашим узаким ровьем бошад нас дебалангуяк Джамила Назарова, мисс Душанбе, вам зовут Макс Васимов, ва гуфтану расам хикадом аз Nitro Energy.
2: Финалистка мисс Душанбе, пусть будет так, а то настоящая мисс Душанбе сейчас.
3: Бароймо ту мисс Душанбе асти.
2: Спасибо большое. Муниса, как вы?
5: Спасибо, хорошо.
3: Муниса Шуэб очень серьезный человек, она
2: или вы были заняты, может быть? Что вы делаете?
3: Мы не мешаем случайно, все нормально, да?
5: Да, детьми занято, чем занято еще?
3: Все нормально,
2: детьми
3: да?
2: Детьми занято, все детьми занято.
3: Да,
2: детьми...
5: да спасибо.
2: А Муниса, скажите, вы когда-нибудь выигрывали призы от Нитро?
5: А от Нитро нет. Первый раз.
2: Ну что ж, мы вас поздравляем тогда от всей души, потому что сегодня удача вам улыбнулась, и в эту прекрасную пятницу 9 октября вы стали победительницей розыгрыша призов, и вы выиграли 1000 сомони от Нитро. Ура!
3: Ура! Ура! Мубарак, бушач, мурат, я брик, мекулим, шума, зму, я неки сертификат, рубам, облага, я зору, сомони, бурт, кардет, вокленок, на фаре, писор, хушпах, тастет, мо, сами, мунаш, мурат, я брик, мекулим.
2: Скажите, а вы баночку не потеряли? Баночка.
5: Нет,
2: у вас?
5: У меня.
2: Все, вы большая, ладно, молодец. Что ж, мы желаем вам хорошего вечера. Здорово. Вам позвонят, сообщат подробности в понедельник, где можно будет забрать приз.
5: Хорошо, спасибо.
3: Что не хочет, Салмат бушит. Муниса Будухолебина Батимол, Киазма Гурткардан, сертификат Рубома, Благи Азор, Сомули. Вуханчик хуш, ну, дядя, чудо, як занги бисюра, хуш холку нам даст, вахтики тасадуфан, Архуна Бакурбори худу машгула, Сибатюка си занги бисюра, Салмаз радио, там мы играем Макс, Осиму, Джавеля Назара, ваш мазбу Гурткардан, сертификат Рубома, Благи Азор, Сомули. Чхел им хушхол накунато.
2: Помнишь, раньше нам звонили в эфир, когда мы вели другое шоу, ну, вот там, утреннее, например, или дневное, нам звонили в эфир, чтобы мы задали вопросы, и таким образом они могли выиграть призы. А сейчас мы сами звоним нашим победителям, мы говорим приятную новость. Это, наверное, тоже отличное впечатление.
3: Лутфло, да, сейчас и будет, когда фатул, Лутфло. Да, Лутфло. Мара, хамиш, мурода, телефон, хон, навиш, так, когда буду, вахт, хима, где там, что забей, не гуят, хурин, зам, мару, хушол,
2: А вот Муниса, вторая наша победительница, впервые выиграла приз от Нитро.
3: Бори Авалас, Муниса, ну, можешь мурат, я бригме, говорим, Бори Дегарва, у Медвора, там, ки, и занги, можешь мурат, а вониски, бозам хушол бегунат. Ну, сда училю, ну, да, хэка, суадар пойтах, дихдо, мушада с Нитро, Energy Drink, ми бушат, Джамиля Назарова, Макс Осимов. Кому назар мекнем ва екран, я неки дар екран онжо генератори тасодуфира ками моям мекнем холебои моро холеби сеуми моро азе Нитро Енерджи ва му бушад бо камуле ехтиром бо камуле май хушхолона холебро нома шо дар енжо хоем гуфт ва ба утамуз мекнем ам субад мешуем чуно и кишмо шумидай собе гидай собе.
2: И у нас, Макс, сегодня получается, что два победителя из Худжанда. Первым был Лутфуло, а сейчас генератор случайных чисел выбрал Хами Мидову Ранохон из города.
3: Ранохон, бале.
2: Да, и у нас есть номер Рано. Мы попытаемся дозвониться.
3: Дар ухрином, я неки дар худжан, дар номи духтарона Хон иловай мекунан. Амироман табачу кардам, я неки Хон. Наргиз Хон, Ранохон, Муштай Хон.
2: Муж. Ой, вот это вот плохо, конечно. Потому что, смотри, если ты обратишь внимание на список, Хамидова Рано, она зарегистрировала очень много кодов. Очень много прям. И зарегистрировала она их в прошлую пятницу, получается, в 19:32 во время нашего эфира. И поэтому эти коды перешли на эту неделю. Будет очень жаль, если она не возьмет трубку, потому что она прям постаралась. Она очень много кодов зарегистрировала. И если вдруг...
3: А зрует тартиби бардома дума, рот бы едигарем куня дурим ки баррано хон там озу бигелем зароким сема рот бы мозанг мезанем, агар ки бен натиджа буд бадан бузи и дома хватиов. Ма рот бы дуюм асмо там озу бигелем баррано хон худжан ди бостуни.
5: Муштари
3: джавобна не дихат, йо мулафатан
2: на снора сад. Афсус, ма рот бы сем. Ма рот бы сем. Трубку, а точнее телефон ее выключен. И у нас остается последняя, третья попытка. Если в третий раз Рано не возьмет трубку. Ага. Угу. Если она не возьмет трубку, будет очень жаль.
3: Ага, гущир, наверное, бардрат. Да, хар, сурат, мой интизор, а с тем, медвор, а с тем, кем это будем. Метавоним ки тамос бигирем бо ранохонам субачовим. Амо агар ки натижа буда албатта бисора ламоварас моро ин шуат кама кагам зикан бикунат ин кор кушиш микрим маротиба исеюм тамос.
5: Муштари
3: джавоб мамеди ансан афсус. Ранохон. Вакти ки такроран шмо эфиро тамошо мекунет.
5: Попробуйте позвонить
6: одним. The mobile subscriber you have called is not responding.
3: Так роран шумо агар эфиро тамошо мекунед, номи худро инҷо мешунавед, моро бубахшед, зеро ки шумо телефони шумо хомӯш аст.
2: К сожалению, очень-очень-очень жаль, рано улыбнулась удача, но вот трубку она не взяла, телефон выключен. Может быть, сел заряд, а может быть, она просто вне зоны доступа. В любом случае, мы и поздравляем, и сочувствуем рано. Продолжаем наш розыгрыш призов. И следующий наш победитель из города Исфаран. Рози Динзода Парвиз становится нашим победителем. И мы прямо сейчас попытаемся до него дозвониться. И Парвиз. Надеемся, что он трубку возьмет.
3: Парвиз, мубарак бурша, твой аман умедора сам кеметонем киба Парвиз там озбегерем. Неке им конят метонок киба мудас бидат киба Парвиз там озбегерем. Зроки вахти мам низкам дарм, мунад нузо панчо удул дека солдар пуйтах, ман хотел сон мекодам. Ба он афорнут ки айни замун паевас шудам ба радио и мой клом аз нитро энерджи ест. Мо аз инчо با غلیبان تماس میگیریم و اونها را تبریک میکنیم خوشحال میکنیم با این زنگ اگر با اون شرطی که گوشی رو بردارند و با زنگی با پاسخ گفته دارند السلام علیکم پرویز سلام علیکم خب پرویز ما از رادیو تماس میگیریم این پخش مستقیم است خب من امیدوار هستم شما خوب سلامت هستید خوب همش خوب بد نه پرویز شما علاقه پای بردید که از اقنومی نیترو انرژی ما تماس میگیرم رویان بوشان جمیل نظر و ماکس خوسیم و ما یک خبر خوش داریم برای شما و امیدوار هستم که این خبر میتوند که شما را خوشحال بگرداند خوب پرویز شما یک دفعه خوشبخت هستید زیرا که امروز شما خودیم لازم رسمان از ما برد کردید سرتیفیکات رو با مبلغی هزار سومانی مبارک باشه تبریک میکنیم
4: تشکر
3: با فکرم پرویز شما رو خوب برد ببرک باشد شما خوشحال شدید از این خبر
4: بله طول بوده شکر تمام شده
3: سلامت باشد کیم چخیل اما ریاکسیتون کما که دیرتر اومده ای سوده است با صدای شما برای امین کما که تشویش شده شما رو خوب نبرده باشد پرویز مرامت یک سخن از شما چی گفتن میخواستید چی لوا کردن میخواید چی سخن دارید
4: مو اکا سرحد با همی سرحد قرقیزستان با زمین که نازی سرحدی با زندگی میتونیم دیگه هایی اما همی سب کم تر زوای همتین همو بیم هم همچ بزرگتر برا همی شد اوز مو دیرتر
3: ما شورا فهمیدم مهم میدونه چی هست مهم اون
4: زمین که نازی سرحدی با زندگی میتونیم دیگه هایی اما همی سب کم تر زوای همتین همو بیم هم همچ بزرگتر برای همیش شد

0: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.
1: Суаддар Таджикистан Бист.
2: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
3: Маш фунтанки веба Дубай бава вупаймуй бонк парвозка.
4: Кадом миллион. Кадом Дубай. Баман танхо

0: Новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, почему мясо становится все дороже, какие риски создают для Таджикистана так называемые адские санкции США против России. С сентября мука высшего и первого сорта для внутреннего рынка должна быть обогащена витаминами. Узнаете, как жители отреагировали на это, что именно будут добавлять в муку и зачем это нужно, и главное, повлияет ли это на цены. Президент призвал превратить горный Бадахшан в крупный туристический центр. Что же мешает туризму на Памире и что нужно для этого сделать? Новый худрук Национального театра Елена Тилоева расскажет о новых задачах и о том, почему детям важно получать музыкальное образование. Также узнаете о мерах страны после сообщения о случае чумы в России и почему таджикская молодежь выбирает вузы Китая. Эти и другие материалы наших журналистов в новом номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нуризулол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام
5: 41 41.
0: از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. آسیا پلیس را بشنوید.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Ты меня не любишь». Наверняка многие родители слышали эту фразу от ребенка. Обычно она появляется именно тогда, когда мама или папа сказали «нет», не купили новую игрушку, выключили мультик, попросили убрать за собой или отправили спать. И первая реакция взрослого часто бывает: «Как ты можешь так говорить? Конечно же, я тебя люблю». Но давайте попробуем услышать за этими словами не обвинение, а чувство. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для маленького ребенка любовь и удовольствие часто оказываются рядом. Если мама разрешает, то значит она добрая. Если запрещает, кажется, что и любовь исчезла. Поэтому вместо долгих объяснений можно спокойно сказать: «Ты сейчас расстроен, и тебе кажется, что я тебя не люблю, потому что я тебе что-то не разрешаю. Но моя любовь никуда не делась. Я тебя люблю всегда, даже когда говорю «нет». Это очень важная мысль для ребенка. Любовь не исчезает из-за запретов, из-за плохого настроения или ошибки. И не обязательно каждый раз пытаться срочно развеселить малыша, обнять его против его желания или сразу купить что-то, чтобы доказать свою любовь. Иногда достаточно просто быть рядом. Постепенно ребенок учится тому, что можно сердиться на близкого человека и все равно при этом быть любимым. Можно не соглашаться и не потерять отношения. А родителям, возможно, стоит иногда напоминать себе, что наша задача – не делать ребенка счастливым каждую минуту. Наша задача – дать ему ощущение, что даже в трудный момент он не один, и его любят. И если однажды малыш снова скажет: «Ты меня не любишь», попробуйте ответить не из обиды, а из спокойствия. «Ты можешь так чувствовать сейчас, но я-то знаю, я тебя люблю. Всегда». Берегите детское сердце, ведь оно учится любви. Именно у вас. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники «Совпремиум». Высокое качество материалов подарит уверенность мамам на каждый день.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
3: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Радио «Азия Плюс».

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 11000.
4: Беш аз 11000 варзишгар чунин аз шумораи иштирокчиёни бозиҳои Осиё и соли 2026. Бозиҳо 19 сентябр дар Ҷопон оғоз шуданд. Дар онҳо намояндагони 45 кишвар иштирок мекунанд ва барнома даҳҳо нави варзишро дар бар мегирад. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 107 варзишгар аз рӯи 22 намуди варзиш намояндагӣ мекунанд. Дар барнома бокс, дзюдо, варзиши сабук, шиноварӣ, гӯштин, вазнбардорӣ, ушу, киберспорт ва дигар намудҳо ҳастанд. Ба варзишгарони тоҷик барор мехоҳем.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 2200 شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال
5: همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداری است وطنداری

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
7: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, почему мясо становится все дороже, какие риски создают для Таджикистана так называемые адские санкции США против России. С сентября мука высшего и первого сорта для внутреннего рынка должна быть обогащена витаминами. Узнаете, как жители отреагировали на это, что именно будут добавлять в муку и зачем это нужно, и главное, повлияет ли это на цены. Президент призвал превратить горный Бадахшан в крупный туристический центр. Что же мешает туризму на Памире и что нужно для этого сделать? Новый худрук Национального театра Елена Тилоева расскажет о новых задачах и о том, почему детям важно получать музыкальное образование. Также узнаете о мерах страны после сообщения о случае чумы в России и почему таджикская молодежь выбирает вузы Китая. Эти и другие материалы наших журналистов в новом номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
6: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджине хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Фасли андеша ва тасвирҳои бемуаллиф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Стандарт Арточекистон 24.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Кто сказал, что осень повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия плюс. Включи осень на 100%.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کراید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. Бонки ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: Осень не ставит жизнь на паузу, она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. И Мон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахии Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف، تیرماه در ازیابلوس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.
4: Не смотри вокруг, так нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».